эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.

0: Рекорд. Реклама.
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
0: Рекорд. Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Доброе утро, 7 утра в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы здесь с тобой.
3: Привет, друзья, как настроение? 23 июня у нас сегодня, вторник.
2: Да, у нас два гороскопа ожидаются. Это как минимум рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Про спорт поговорим во время рекорда. Также сыграем выигрушку сегодня в «Атофакты». С автоэкспертом пообщаемся тоже. Горячие новости, все это как обычно впереди. Начинаем с «Есть поводов» на 23 июня 26 года. Что там на вторник у нас?
3: Подожди, какой повод? Ты понимаешь, что уже почти первый месяц лета прошел?
2: Ну и долой его, и чего?
3: Да, ну что значит, как можно?
2: Да и пофиг.
3: Как ты уже провожаешь? Я уже расстраиваюсь. Что осталось две трети, а ты радуешься.
2: Так, это, подожди, это ты те мемы рассылаешь, которые вот это месяц лета пропустили?
3: Нет. А слушай, а что сейчас делают, кстати, все вот эти женщины, которые не могут сейчас
2: пересылать? Воспитывают детей.
3: Нет, которые открытки пересылали, и вот эти видосики.
2: Все нормально. И теперь...
3: Где они это делают?
2: А ты же знаешь, что есть теория вообще в интернете гуляет, что вот эти открытки из WhatsApp, которые мы получали, теперь то же самое делает искусственный интеллект. Они просто апгрейдились, стали немножечко посимпатичнее, и мы на самом деле тоже в этой движухе все. Мы создаем эти картинки, пересылаем друг другу, просто они другого качества. Поэтому искусственный интеллект заменяет это все.
3: Так, сегодня... Хорошо, ладно, поводы дней тайных посланий.
2: Так, сегодня пошлите тайны.
3: Я хотела тебя спросить, кого ты тайно послал.
2: День без обид сегодня.
3: Вот, если вас тайно послали, не обижайтесь сегодня.
2: Знаете, как послать человека очень далеко, чтобы он не обижался?
3: Скажи, сегодня день без обид.
2: Да, скажи, иди далеко, не обижайся. День балалайки сегодня, замечательный праздник.
3: Ой, я бы сейчас послушала, понимаешь, сейчас под Продиджи, чтобы сверху балалайчика была.
2: А я бы просто по трем струнам ударил, ну очень. День рождения пишущей машинки сегодня.
3: Ты какая буква?
2: Ж.
3: А-я-я.
2: Ж. Две клавиши.
3: Международный олимпийский день, международный день вдов, день мифов и легенд.
2: Так.
3: Я, знаешь, что нашла интересненькое, чтобы привязаться? У нас же рубрика, я в эфире через полчаса. Запатентован гимнастический обруч «Хула-хуп».
2: Так.
3: Может, какой вы спортивный инвентарь?
2: Спортивный инвентарь. Любой тренажер, кстати, можно взять.
3: Любой тренажер. Вообще, все, что связано со спортом, именно вот инструментарий.
2: Что важно, каким вы ощущаете себя этим утром? Может, это гантелька? Может быть, кто-то вот те пружины из СССР, эспандер, да, показывает эспандер. Аня. Может быть, кто-то вы. В общем, спортивный инвентарь собираем весь голосовым, нам записываем в чате мобильного приложения Рекорда. Скоро слушаем. Вейкаперы, погнали.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 23 июня прямо сейчас.
2: Овны, сегодня, возможно, завершится очередной период в вашей жизни. Постарайтесь побороть искушение в страхе перед будущим, оплакивать ушедший.
1: Тельцы, сегодня вы будете подобны Мидасу, ибо все, к чему вы приложите руку, заиграет всеми цветами радуги.
2: Близнецы, сегодняшний день вы проведете в состоянии нерешительности по любому поводу.
1: Раки, сегодня совершенно неподходящий день для личного бизнеса.
2: Львы, сегодняшний день лучше провести с семьей, это доставит удовольствие всем.
1: Девы, сегодня вам, возможно, придется играть роль телефона при передаче весьма важной информации.
2: Весы, сегодня у вас не будет никакой необходимости раскрывать свои карты.
1: Скорпионы, возможно, сегодня вы дадите согласие, о котором будете сожалеть впоследствии.
2: Стрельцы, постарайтесь убедиться в том, что вы не упускаете один из самых лучших шансов в своей жизни, и лишь потом начинаете действовать.
1: Козероги, попытайтесь все же понять, что именно сегодня следует сделать.
2: Водолеи, если вы большой любитель независимости, то этот день вряд ли будет вашим.
1: Рыбы, сегодня над вами могут глупо и очень обидно подшутить. Всем хорошего дня, друзья!
3: Рекорд. Реклама.
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
8: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
9: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
10: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
9: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
10: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
9: Московское шоссе 105, 8-831-2-600.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru. Уграйн 11-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Лисянчичо и Танлу Росы.
2: А можно по-русски?
3: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига.
4: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.ru.
6: Планируете свадебный банкет в ресторане «Грузинские истории»? Большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
5: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «КФ Групп», УГРН 115-165-305-616, Набережные Челны.
7: Разгулялась волна.
8: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
9: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Ждем ваши голосовые сообщения на тему, какой вы спортивный инвентарь. Это важно, с кем вы себя ощущаете этим утром. Скоро будем их слушать в прямом эфире, кстати, поэтому не сами, отдельно не переживайте.
1: Любим голосовые, знаете, вообще, вот ваш голос такой приятный с утра.
0: У меня есть для тебя грустная, но веселая новость. В одно
1: грустная,
0: же время.
1: Но веселая?
0: Да. Клоуны стремительно теряют популярность в России. Да. За последние 4 года спрос на их услуги рухнул почти в 8 раз. Действительно, профессия постепенно исчезает, специалистов становится все меньше, а зрители все чаще выбирают современные форматы развлечений. И я знаю, кто испортил им жизнь. Это вот эти медведи, которые включают Гаязов Бразерс и идут с цветами поздравлять ростовые.
1: Серьезно?
0: Они, по-любому.
1: Так, подожди, ну, во-первых, я недавно была в цирке и видела там клоунов, и они прекрасны, и они реально до сих пор продолжают веселить, и даже мне было классно, и они мне кидали мячик, я ловила. И я недавно использовала вот эту надувную куклу ростовую. Это тоже классно, понимаешь?
0: Вообще, здесь же говорят как раз-таки, что в цирке-то они остались, это их пристанище.
1: Ну, хорошо,
0: на праздники их перестали заказывать. Это же тоже для них работа. То есть, если у вашего ребенка день рождения, закажите клоуну. Это же круто. Ты на свой день рождения хочешь клоуна?
1: Никитос, ну ты же темщик. Ну давай мы будем клоунами. У меня есть образование. Сейчас нос надену. Парик. Хотя какой парик? Я и так нормально похожа на клоуна.
0: Клоунов так достаточно, в принципе.
1: Нормально,
0: действительно, нужно давать работу клоунам. У них же столько приколов. Слезы из глаз, дерни за палец там.
1: Ну у меня куча друзей, кстати, выпускники эстрады, ну, эстрадного факультета. Они работают как раз в клоунаде. У них есть пару приколов. Прекраснейших спектаклей, которые у нас играются в театре. Это все есть, просто на самом деле нужно это, да, популяризировать.
0: А как с подработкой у них дела? Ну, вот на праздниках не рассказывали?
1: Вот ты меня сейчас, если честно, удивил. Их раньше не особо на праздники заказывали. Я говорю, что это стартап-тема. Нужно сделать клевые вот эти не ростовые медведи, а ростовые клоуны.
0: Да пусть они в своем, у них же грима достаточно и выступают. Нет, действительно, ну надо как-то клоунов поддержать.
1: Так, ребят, кому нужен клоун на праздник, обращайтесь ко мне сейчас.
0: Все, и клоуны, у вас день рождения, мы ищем клоуна.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Путин и Лукашенко планируют обсудить заявление Зеленского в адрес Беларуси. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Ранее украинский президент заявлял, что на территории республики находится техника, которая используется для корректировки ударов по Украине, и потребовал ее убрать. В противном случае Киев сделает это самостоятельно, заявил Зеленский. Власти Крыма приостановили до конца лета прием детей в оздоровительные лагеря. Как сообщил Сергей Аксенов, решение принято из соображений безопасности. Ограничения также касались детских экскурсий, слетов, фестивалей и тренировочных сборов. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке и уходе с поста лидера лейбористской партии. По его словам, решение связано с позицией однопартийцев относительно его способности вести партию к следующим выборам. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
5: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Ваши голосовые сообщения слушаем, и не только про спортивный инвентарь, как заряжали. Но вот Алексей, надо послушать, он куда-то доехал.
2: Доброе утро, вейкаперы, доброе утро, страна. Сегодня я передаю привет всей своей семье. Не из солнечной Чуваши, а из Санкт-Петербурга. Наконец-то мы доехали. Желаю нам прекрасного путешествия по окрестностям.
1: Ну, замечательно. Добро пожаловать к нам в Санкт-Петербург.
3: Видимо, на машине, да?
1: Да.
3: Ой, красота.
1: На алые паруса, наверное, приехали. О. А теперь спортивный инвентарь. Алешенька, сынок.
4: Доброе утро, не все ребята. А не знаете, вот этот советский диск здоровья, на который встаешь, думаешь, сейчас я начну крутиться и похудею. А ты начинаешь крутиться и просто уезжаешь в другую комнату на нем.
3: А он так и называется? Мне просто он нужен для ролика. Так нужно ввести диск здоровья?
1: Ну да, введи просто диск здоровья советский. Ну,
3: вообще на нем прикольно крутиться.
1: Это же торнадо. Это первый аттракцион у каждого дома, по-моему. Это же торнадо дома. Ну, классная вещь. Алексей.
5: Привет, вейкаперы. Доброе утро, страна. Какой спортивный инвентарь? Ну, наверное, беговая дорожка. Уже с таким нормальным, хорошим пробегом.
3: У меня, кстати, вопрос. Я видела очень недорогие складные. Знаешь, подружка говорит, на кухне. Раз, выставляет, смотрит сериал и идет. Они вообще нормальные за 10 тысяч?
1: Ты спросила?
3: Это я у слушателей спрашиваю. У тебя.
1: Я думал, нашла консультанта с утра. Беговая дорожка, как тебе? Нормально. Бери, Людмила.
6: Доброе утро, вейкаперы. А я сегодня баланчик от бадминтона, легка на подъеме, и кто его знает, куда меня шальным ветром занесет.
1: Подходит баланчик, ну а чего нет?
3: Ну можно пластилином утяжелить.
1: Ну, да, им тоже. Денис?
7: Никита, Стас, Аня, привет. Я вот тот тренажер, который раньше продавали в магазине на диване, который делает вид, что он работает, на самом деле он вообще ничего не делает. Вот я этот тренажер. Всем удачного дня.
1: Это бабочка какая-то была, баттерфлай что-то там.
3: А я не вижу, а почему у нас нет тренажера, на котором одежда висит?
1: Подожди, еще
3: раз. Еще будет?
1: Еще мы занимаемся пока, мы только купили эти тренажеры, поэтому ну рано. Александр.
8: Добрейшее утро, всем здравствуйте. А я сегодня из пандеры резиновой для фитнеса, для спорта. Я хочу оттягиваться, а меня заставляют тянуться. Эх!
1: Сказал как Стэтхэм. Просто да. Отрезал сразу. Катя.
9: Доброе утро, вейкаперы.
1: Привет.
9: Всем привет из солнечной Чувашии. А я сегодня коньки. Я с детства занималась конькобежным спортом. И вот это вот ощущение, когда ты бежишь, и тебе прохлада в лицо, такой свежий ветерок. Все, что нужно в жаркую погоду.
1: Прохлада.
9: Всем удачного дня.
1: Прохлада в лицо, как звучит. Ну и Денис послушаем еще от него.
10: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Я сегодня гриф от штанги утром. Такой же холодный, одинокий. Если меня сильно дернуть, я могу начать хрустеть. Не надо на меня вешать ответственность. Сделайте пару подходов, разомнитесь, и день уже будет легче.
1: Вот так.
3: Иди к нам, обнимем, обогреем.
1: Это у кого сейчас пришло?
3: Это у кого-то.
0: На рекорде. Новый трек на рекорде. Another N54 Ultra. Talk to you.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
5: Я всегда с собой беру полоску и курочку, чтоб пожарить шашлычок и устроить пикничок. Паты, шашлыки, колбаски, не пикник, а просто сказка. А на поляне, на природе и на даче в огороде.
6: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
7: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «РАДИО» в новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А.
8: Акция действует до 15 августа 2026 года.
9: Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока ее условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Паузбербанк. Уже заканчивайте строй. Проект декларации на наш.ком.рф.
11: Родинки, папилломы, липомы, жировики. Ваша кожа покрылась непонятными новообразованиями? Пора действовать. Медицинские центры дерматологии «Чистая кожа». Работаем для вас без обеда и выходных.
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик и Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: вейкаперы на рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это спортивные новости и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. Колдун из Ганы Нанаква Кубансам наложил проклятие на форварда сборной Англии Харри Кейна перед матчем между национальными командами в рамках второго тура группы L на мировом первенстве 2026 года. «Я не желаю ему серьезной травмы. Будет достаточно лишь того, что остановит его против моей страны. Я сделаю свою работу, чтобы помочь Гане». На чемпионате мира 2014 года Гана играла в группе с Португалией. Незадолго до старта турнира форвард португальцев Криштиану Роналду получил травму, ответственность за которую взял на себя Бансам. Однако Роналду восстановился к матчу с Ганой и отметился забитым мячом. Тогда Португалия выиграла со счетом 2-1 у Ганы. 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, 44-летняя американка Серена Уильямс, получила wildcard в одиночный разряд Уимблдона 2026 года, сообщает пресс-служба турнира. Серена Уильямс вернулась в теннис в начале июня и приняла участие в парном разряде турнира WTA 500 в Лондоне вместе с канадкой Викторией Мбоко. Ранее американка в последний раз выходила на корт в одиночном разряде в сентябре 2022 года на открытом чемпионате США, где после поражения в матче третьего круга от австралийки Айлы Тамлянович приняла решение завершить профессиональную карьеру. Уимблдон 2026 пройдет с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. Двукратный олимпийский чемпион 2010 года по лыжным гонкам норвежец Петер Нортук заявил, что без российских спортсменов в мировых лыжах отсутствует конкуренция. На вопрос, как вы относитесь к возможному полному возвращению россиян на международную арену, он ответил: абсолютно убежден, что мировые лыжи сейчас страдают от недостатка конкуренции на самом высоком уровне. На протяжении многих лет россияне доминировали на международной арене, были главными соперниками норвежцев. Сейчас на первых местах всегда одинаковые фамилии. Скучаю по прежней конкуренции между россиянами и норвежцами. За этим было очень круто наблюдать. В этих соревнованиях было интересно принимать участие. Уверен, большинство фанатов по всему миру думают точно так же. Не очень здорово, когда в первой десятке каждой гонки одни и те же норвежцы. Состав Team Falcon с двумя россиянами выиграл мейджор, который проходил в Кёльне по Counter-Strike 2 с призовым фондом в 1 250 000 долларов. Для снайпера Ильи Монуси и 18-летнего Максима Лукина это первый титул чемпионов мира в карьере. Помимо них за Falcons выступают два датчанина, Керриган и Тессас, а также боснеец Ника. Всего мейджоры по Counter-Strike выигрывали 14 игроков из России. Это были самые интересные новости из мира спорта за прошедшую неделю. С вами был Виталий Чубаев. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: Время рекорда. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: На рекорде.
1: Доброе утро, у нас 8.00 ровно в Санкт-Петербурге. В этом часе мы играем, поэтому мобильное приложение рекорда вам очень пригодится, устанавливайте его.
2: Привет, друзья, вторник, 23 июня.
1: К новостям. Россияне массово бросились оформлять кредитки. В мае их выдали на 19% больше, чем год назад. Ничего себе, за месяц оформлено 1,33 миллиона кредитных карт. Спрос вырос на фоне снижения ключевой ставки ЦБ. Представляешь, вот такая активная история. Оформила, успела кредитку?
2: Нет, а сколько сейчас процент на кредит? Просто я, если честно, когда он, знаешь, возвысился выше 20, я и забыла об этом, что такое кредит.
1: Счастливо живешь, да? Без кредитки, да, вообще? Круто.
2: Но, если честно, меня недавно развели, мне пришлось оформить карту, потому что я хотела очень на одно мероприятие, не буду говорить какое, и там, чтобы зарегистрироваться на него, было написано «Оформите один из наших продуктов». Я как дурочка с переулочка оформила этот продукт, не кредитную, а дебетовую карту.
1: Ну это Альфа.
2: Нет. Нет. И представляешь, в общем, все сделала и прошу регистрацию. Он говорит, а мы не можем вас зарегистрировать, потому что уже все, регистрация закончилась, и мест было как бы больше зарегистрировано. Я говорю, спасибо большое. Вот теперь думаю, куда выкинуть эту карту.
1: Сначала нужно ее закрыть, это важно. Не забудь про это. Важное условие.
2: Спасибо, что напомнила.
1: Ну ладно, кредитка, она же дает больше, да, от каких-то таких увлечений тебе, да? Это же чужие деньги тратить круто, как это обычно бывает.
2: А там еще знаешь, в чем развод?
1: Жгут кармашек, жгут ладошку.
2: Там еще развод в том, что знаешь, у тебя, например, на карте это 50 тысяч, да? А потом ты совершал покупок, и они говорят, ой, ты такой классный, вот тебе 100, а вот тебе 150, вот тебе 200. В общем, мой близкий знакомый закрывал как-то эту кредитку, благодаря другому кредиту уже 1300.
1: Вот тебе 100, вот тебе 200, вот тебе тюрьма. Ну, поехали. Ладно, будем обсуждать не это, а ваши богатые привычки. Так тема у нас звучит сейчас. Давай.
2: Я вчера прям по-богатому шиканула. У меня на карте, честно, 5 рублей 43 копейки. Но я вчера была в дорогом ресторане.
1: Я думал, ты на Невский пошла и там уличным музыкантом напереводила. Потому что, ну, это богатая привычка, ходить переводить музыкантов.
2: Да? У меня вот бывает такое, знаешь, денег нет, но вы держитесь до зарплаты 2 недели. Но вот, ну, как бы, уговор с девчонками пойти в рез. Ну, все, идем. Одно блюдо.
1: Это знаешь почему? Это нужно спасибо сказать твоей второй половине.
2: Денег
1: нет, но ты так... 5 рублей на карте! Да мне вообще все равно, что там у меня. Поэтому мы передаем тебе привет, друг. Спасибо, что поддерживаешь Ване жизнь. Ваши богатые привычки мы будем обсуждать. Например, выкидываем закрытые фиста у нас в голосовалке. Есть такая, это богатая привычка.
2: Ты просто... что, я молоток ищу, чтобы раздолбить?
1: Это не богатая у тебя привычка. Такси до метро от дома, например. До работы кто-то ездит.
2: Кстати, недавно появилась привычка, обязательно вечером, ну, какой-нибудь выходной из клуба, обратно можно на бизнесе поехать.
1: Вот, это богатая привычка. Новый пакетик чая утром каждый день, это очень богатая привычка.
2: Вообще, да.
1: Вот в этом духе обсуждаем ваши богатые привычки. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети не забывайте.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Вейкаперы.
1: Ваши богатые привычки начинаем обсуждать. У нас есть, кстати, в голосовалке про домашних животных. Про то, что покупаю коту или собаке корм дороже, чем себе сам.
2: Не доедаю.
1: Да, Димас написал, ну кот ведь и правда не виноват, что я нищий. Так что пускай кушает нормально. Поэтому нормальная история.
2: У меня по всей квартире, пишет Евгений, разбросаны мятые деньги. Не знаю, привычка ли это или безалаберность. Зато всегда приятный сюрприз найти пару-тройку рублей на полке, в шкафу, в столе, на чай или коньяк.
1: Вот Костя прошел эту жизнь целиком моей, говорит, богатой привычки. Иногда могу себе позволить ездить на автобусе.
2: Не, Евгений уделывает всех. И я перестал облизывать этикетку от йогурта. Это что-то на богатом.
1: Находит чистый йогурт просто? Или там действительно у него реально...
2: Ну подожди, ну ты облизываешь?
1: Тут дорого. Я питьевой беру просто, а там в крышку тяжело язык засовывать.
2: Нормально, у меня получается.
1: Не знаю. Андрей Кош, 73. Моя богатая привычка не смотреть на ценник такси и не ждать, когда цена снизится, а смело нажимать кнопку «Вызвать такси».
2: Вот это круто, кстати. Екатерина, моя богатая привычка в нынешних реалиях заправлять полный бак бензина. А если так, то, несмотря на цены, на икру всегда покупаю ее к новогоднему столу.
1: Так, остановимся. Где это раздают полный бак бензина сейчас?
2: А что, нет?
1: Не везде, не знаю. Спросите это, адрес заправки.
2: Ты не доливаешь?
1: И город. Мне не доливают. Даулет пишет, а моя богатая жена является ли моей богатой привычкой? Правда, она богатая, потому что моя карта у нее. Да, вторая половина считается очень богатой привычкой. Это VIP-платинум статус.
2: У меня привычка всегда оставлять чаевые в ресторане, на заправке, такси. Никогда не экономлю.
1: Знаете, у меня тоже есть такая привычка. Вот у меня останется там пару рубликов, да, мне дадут сдачу, я тоже не забираю.
2: Подожди, Стас же говорил, что ты не оставляешь чаевые.
1: Нет, ну...
2: Ты сдачу не забираешь, да?
1: Если больше 5 рублей, я забираю.
2: Подожди, а если тебе 7 дали, смотри, 5 и 2 раза по рублю?
1: Я прошу пятерку разменять и оставляю 4, остальное забираю. Я считаю, это нормальная история. Ну, правильно, я же оставил. Так, мне еще что у нас
2: есть? Ты же комплименты еще любишь оставлять.
1: Я люблю...
2: Вы очень классно нас обслуживали, вы лучший официант.
1: Я люблю шуткой уходить. То есть я...
2: Поблагодарил шуткой.
1: Да, мне принесли, и я шуткой оставил хорошее настроение. Все, меня потом ненавидят, наверное, после того, как я ушел.
2: 100%.
1: Но я как раз-таки ловлю этот баланс.
2: Вот, мои богатые привычки, когда до остановки 2 шага, а я еду на работу на такси. Когда продукт простоял в холодильнике 2 дня, он свежий, то для меня это надо выкинуть. Это как будто...
1: Чего?
2: Чего?
1: Чего, богач, ты что делаешь?
2: 2 дня.
1: Два дня. Ай, как так можно? Дмитрий, не смотрю на цены в продуктовом магазине. Они всегда меняются, а кушать хочется. Говорит, ну, молодец. А
2: богатая привычка покупать пакеты в магазине постоянно.
1: Ты у нас одни мажоры. Вы что делаете вообще? Как это
2: у
1: реально?
2: У вас что, нету пакета для пакета?
1: Что, у вас нет этой авоськи, вы не шьете ничего. Ваши богатые привычки обсуждаем, а вы пишите. Можно в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд и группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
3: 27 июня в 12:00 в Экспокар на Ларина 28Б состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Ларина 28Б 27 июня в 12:00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
0: Нужна сантехника? Заходи в Сантехлюкс. Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
4: Сантехлюкс. Время сэкономишь. Сантехлюкс. Выбрать помогут. Сантехлюкс. Сантехлюкс.
5: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии.
6: Никастринг.
7: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
8: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
9: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. от 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган ЮНИЭС в Чанган Центр БЦР Моторс на Гагарина.
10: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Владимирская область, село Чайково. Украина 13-333-5-0-263.
12: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru.
1: Угрей 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
2: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ «Гагарин парк» от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Давай поспорим.
4: На что?
3: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
4: Уже нашел.
3: И новые автомобили есть?
4: Есть.
3: И выгодный кредит?
4: Есть.
3: И безопасная сделка?
4: Есть.
3: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
4: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
3: Так не бывает.
4: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А. Корпус 1.
5: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Набери.
1: А вот прямо сейчас нужно открыть мобильное приложение Рекорда и написать слово «игра», потому что случайным образом мы выберем кого-то из вас совсем скоро, с кем сами свяжемся и будем играть в прямом эфире.
2: Секундантов сегодня будем играть.
1: Да, поэтому ждем ваших сообщений, друзья. Пока обсуждаем ваши богатые привычки. Что там у нас из богатого?
2: Ребят, ну вы, конечно, даете. Вы сейчас нас приучите к богатой жизни. Вот Константин пишет: «Моя богатая привычка — нет карт от продуктовых магазинов. Я покупаю за полную цену товары».
1: Чего вы делаете?
2: Он не знает, что такое желтые ценники.
1: Что вы творите? Вот мессир пишет: а где пункт «ежегодно оплачиваю фитнес-зал, но не хожу»? Кстати, это важная история. Мне кажется, это всем, у многих это богатство есть.
2: Отец Никон пишет: учитывая тот факт, что большую часть времени я провожу вне дома и в обуви, то раз в месяц я покупаю 30 пар носков. Обходится примерно в 1500 рублей, но зато их не надо копить и стирать.
1: Одноразовые носочки?
2: Просто затрата на месяц 1500, и он просто их выкидывает.
1: Ну, почему бы нет, да, сказал. Есть у людей фитнес-зал, который они оплачивают и не ходят, поэтому носки — это еще дешево, по сути.
2: Так, выкидываем закрытые фисташки. Чайный пакетик каждый раз, естественно, берем новый. Покупаю на кассе пакет, на следующий день выкидываю его с мусором. Очищаю огурцы и фрукты от кожуры. Покупаю целую коробку, 5 килограммов креветок, когда они по акции. Ой, ну вот сейчас по акции, знаешь, как будто бы немножко вот не в тему даже было.
1: Взял и все сломал. Ну, так дорого было. Так, подписки есть на Netflix всякие, Amazon Prime, YouTube Premium, и вообще этим не пользуются люди. Говорят, ну они есть, почему бы нет, пусть будут.
2: А, Никит, нам задают вопрос, да. Давай порассуждаем.
3: Давай,
2: вот
3: давай.
2: Если на девчуле трусы порвать, это считается что-то на богатом?
1: Здесь важный момент. Вообще,
2: если
1: вообще
2: у
1: нет.
2: запасные.
1: Не, вообще нет, не считается. Если,
2: подожди, а в чем
1: если она домой ты
2: пойдет?
1: Потом не купил. Вот, если ты покупаешь ей потом эти новые трусы, говоришь, я порвал, вот держи. Тогда считается.
2: Это на богатом?
1: Это на богатом.
2: Это на предусмотрительном. Это, понимаешь, ты знал, что ты порвешь и купил. Но так нет. же не бывает. Ты ж в порыве страсти порвал девчуле трусы. И дальше как выкрутиться на богатом?
1: Это, вряд ли это в порыве страсти. Это может
2: просто
1: быть,
2: по приколу.
1: Это может быть сроком уже, если такое произошло. Зачем вы?
2: Идешь, знаешь, на остановке. Так, симпатичная стоит.
1: Порву к трусы, да, пойду? Я думаю, что такая история.
2: Она тебе пасть.
1: Да, а потом достаешь из кармана и скажешь: да это прикол. Вот, тебе новые, красивые. Я специально купил. Можно как-то дарить вторую половину.
2: И она такая: панталоны?
1: Она такая: полиция, полиция. И будет права, по-моему.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Мощный смерч обрушился на Свердловскую область. По предварительным данным, пострадали 5 человек, 3 госпитализировали. Стихия повредила десятки домов и автомобилей, хирургический корпус районной больницы, а также оставила без электричества более 4000 человек. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев призвал жителей по возможности сократить поездки на личных автомобилях и покупать бензин только в необходимых объемах. По его словам, власти работают над решением проблем с поставками топлива на АЗС. Россияне стали реже пользоваться интернетом на фоне ограничений в работе онлайн-сети и популярных онлайн-сервисов. По данным исследования, в январе-мае среднее время пребывания в интернете сократилось на 4%. Эксперты отметили, что при доступе лишь к ограниченному набору сервисов пользователи значительно снижают свою активность сети. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». 3 иностранных артиста – Аронский Спид, Ален Вотс и Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вики Стадиум, 7 ноября – Санкт-Петербург, Temple of Dir. «Трансмиссия Портал». Предпродажа билетов по специальной цене до 25 июня на сайте Радио Рекорд. Для лиц старше 18 лет. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
5: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В «Ленте».
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Рекорд.

0: секунданты.
1: Начинаются прямо сейчас, и эта игра сегодня для Екатерины. Катя, привет.
2: Привет всем.
3: Доброе утро, Катенька. Из какого ты города?
2: Энгельс.
3: Круто. Прекрасно.
1: Мы здесь про богатство говорим, Катя. У тебя есть какая-нибудь богатая привычка? Вот что ты делаешь такая широким жестом? Ну и ладно, ну и потом заработаю. Есть что-нибудь?
2: Я вот написала то, что я вчера заправилась на целый бак бензина и очень радуюсь этому.
1: Ну, у Кати и связи, видимо, есть где-то на бензоколонке.
3: Никто не останавливает, когда вот там 2999. Стоп! Нет, никто так не делает.
1: Перфекционисты на заправке вот эти, которые пытаются ловить цифры. Думают, что это слот. Просто что-то выпадет.
3: На самом деле, знаешь, что-то на богатом, когда заправщик подходит и нажимает, вот когда он, знаешь, автоматически отключился, он еще там как-то дожимает. Такое ощущение, что он там растягивает бак.
1: Подождите, вообще, в принципе, пользоваться услугам доставщика, это что-то на этого заправщика. Это на богатом. Говорит, заправщик. Мне, пожалуйста, автомобиль. Даже зарплата сегодня, премия какая-то капнула. Кать, у нас игра. Называется она «Секундант». У тебя будет 30 секунд и одна ситуация, да?
3: Смотри, да, одна ситуация сейчас на богатом. Мы ее придумаем. Одна буква. Твоя задача за 30 секунд на эту букву 5 существительных вспомнить, но они должны подходить под ситуацию. Мне кажется, что в наших реалиях что-то на богатом — это пойти в театр.
1: Театр,
3: ты видел там билеты, вот, ну, грубо говоря, ну, дорогие, особенно в партер. Значит, ты идешь в театр,
1: а
3: и
1: букву
3: должна,
1: Б
3: и должна
1: возьмем,
3: с собой,
1: да, наверное?
3: Да, на Б.
1: На Б. Бурягин, на Б. Давай, вот, подходит.
3: На букву Б. 5 предметов за 30 секунд.
1: Важно, они должны подходить к этой ситуации. Они должны как-то ассоциироваться с театром у тебя.
3: Погнали!
1: И все, и время идет.
2: Булочка, барсетка.
1: Неплохо.
2: Почему-то в голову приходит бурундук, но нет. Бублик.
3: Бублик.
2: Бутерброд. Бижутерия.
1: Бижутерия. Ну, 5 было, да?
3: А у меня вопрос только по барсетке.
1: По количеству еды просто у тебя нет вопросов.
3: Нет вопросов. Буфет очень дорогой. Ты просто
1: хорошо
3: видел ценник на бутерброды в буфете в театре. Нормально она все взяла. Барсетку мужчина же берет, нет?
2: Ну так я и мужчину с собой своего мужа возьму вместе с барсеткой.
1: А барсетка пригодится.
2: У него имя не на Б, поэтому барсетку сказала.
3: Причем, знаешь, в эту барсетку отлично влезет бутерброд, бублик и что-то там еще на Б взяла.
1: И что-то аксессуары мужа тоже обычно складываешь в женскую сумочку. Ну все, правильно, конечно,
3: берем.
1: Кать, мы тебя поздравляем, приз твой, можешь привет передать кому хочешь.
2: Передаю своей маме привет обязательно, мужу, детям, всех люблю, целую, и вам большое спасибо.
1: Круто! Пока. Ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Вейкаперов.
0: Секунданты у Вейкаперов.

0: Рекорд. Реклама.
1: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
2: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
1: Новый JQ J6 создан для таких историй.
2: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
1: JQ J6 от 1 миллиона 832 тысяч рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
3: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
4: Курочка, курочка, павловская курочка, значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, павловская курочка, ух, наедимся, ух, повеселимся.
5: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
6: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
8: 281-85-99.
9: Работа, стресс, суета.
10: Дела, быт, усталость.
9: Дорогая, пора в отпуск.
11: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. Фианит Ломбард. Займы под залог техники, золота и многого другого. О, Фианит Ломбард. Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Угарант 102-740-37-67-368. 18+.
12: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
13: В интернете наберу prismaokna.ru.
14: Подробности на сайте.
15: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения, когда качество становится стандартом. Созвездие52.ру. Имеет

0: противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
2: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
3: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
2: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
3: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
2: Московское шоссе 105, 8-831-260.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
6: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Ну что, богачи, ваши богатые привычки обсуждаем. Елизавета сразу говорит, каждый месяц оплачиваю премиум, значит, для одной соцсети, ВК-музыку. И чтобы в другие соцсети выходить, тоже вот это средство я оплачиваю, говорит Елизавета. Ну, дорого живет. Дорогая девчонка, посмотрите.
1: Вчера на ВБ пришли мои сарафаны. Я хотела выбрать один, но выкупила все. Вот так вот, по-богатому.
0: Все сарафаны? Ты что делаешь?
1: Держите меня, у меня там тоже нужно выбрать.
0: Так, поехали. Юля пишет, у нее список. В магазин хожу без своего пакета. Раз. На автомойке пользуюсь услугами автомойщика. Не глушу мотор, если надо постоять, ребята. Оставляю чаевые официантам. Блин, я богачка, сама Юля сейчас. Видите, насколько мы богатые, оказывается, все.
1: Вики, скромная, богатая привычка. Имею два айфона. Никак не могу отказаться от второго. Удобно же.
0: Так, вот тема про трусы у нас была, да? Порвать на девушке. Это по-богатому или нет? Максим вспомнил случай из жизни. Один раз хотел порвать на девушке трусы. Говорит, порыв страсти. Я ее спросил. Уже комично.
1: Давай, пожалуйста, можешь порву трусы?
0: Он так и говорит, давай порвем. А она, ты сначала купи, а потом рви. Тут я аж чуть не упал. Ну, видимо, домой пошел Максим после этой фразы, не знаю.
1: 100%. Привет, вейкапер, я покупаю новую приставку PS, как она выходит.
0: Андрюх.
1: Кстати, есть же люди, которые сразу же, да, выходит новая версия айфона. Поменяли.
0: Андрей, ты что творит? Экономия, говорит, я вообще не слышал. Я выбрасываю первый слой лука, просто потому, что могу себе это позволить. Первый слой лука.
1: И капусты.
0: Ребята, вы вообще экономически грамотные или нет?
1: Я знаю, что у многих есть тряпочки для уборки пыли, но я не мелочусь и не пачкаю свои нежные ручки. Я использую гипоаллергенные, антибактериальные влажные салфетки. Но покупать пакеты в магазине для меня пока непосильная задача.
0: Потолочник.
1: 9 рублей вообще-то.
0: Потолочник Николай. Моя богатая привычка кушать дошик с тушенкой. Сушеное мясо из лапши выковыриваю и вообще выбрасываю. Только потом наливаю кипяток. Ну, богач. Потолочник, что сделать? Богатая профессия.
1: У меня питомец Камне Корса. Трачу на нее минимум 1000 рублей в день. Что? То есть 30 тысяч в месяц, и это без вкусняшек.
0: Светлана, скажу так. Моя корзина на ВБ постоянно обновляется. И пакеты с этого маркетплейса уже складывать некуда. Всем доброго утра и прекрасного дня.
1: Вчера шиканул. Собрал все железо из кармана, выспал водителю, не считая. И сказал, билетика не надо.
0: А если там не хватило, подожди. А если он пересчитал, то что бы ты делал? Это было бы опасно. Но одни богачи, богачи, тебе не кажется?
1: Два раза в месяц по 15 роз жене. Просто так. И так уже 4 года.
0: Ничего себе.
1: Представляешь, у нее аллергия. Он ее так просто выпроваживает.
0: А она любит пионы, например. Он такой, ну, держи розы. Сегодня они. Друзья, ваши богатые привычки мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
0: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
2: Вейкаперы на Рекорде.

0: Вейкаперы на Рекорде.
1: Доброе утро, у нас 9:00 ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. Друзья, в этом часе мы задаем эксперту вопросы. Вопросы про автомобили. Что купить, за сколько, что там по бензину, что-то где-то стучит, капает, льется. Все это про автомобили нужно сформулировать и написать в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Привет, самый красивый, самый счастливый. Напоминаю, кто к нам только что присоединился. 23 у нас июня, вторник. Новость появилась, как ни странно, в нескольких крупных китайских городах. Прохожие стали замечать гуманоидных роботов, занявших выпрашиванием денег. Эти попрошайки сидят в характерных жалобных и униженных позах, призывая добряков проявить щедрость. При этом они являются весьма удачливыми конкурентами попрошаек людей.
1: Что они делают такого? Чем неудачливые людей?
2: Вот я тоже не понимаю, почему они собирают денег больше, чем люди.
1: Не, мне кажется, если ты вот так вот просишь просто деньги, честно, никогда просто не давал. Нужен танец какой-то, нужна какая-то песня, нужен какой-то комплимент.
2: Без ног, а ты танец просишь.
1: Назови меня хотя бы сударь! Это уже мне приятно будет. Ну а как, просто так? Ну просто так уже не работает. Тем более же есть этот поверье, что всех контролирует мафия, да, вот этих людей.
2: Я слышала, вот, кстати, хотела уточнить, это правда?
1: Ну, говорят, что да, в большинстве своем. Да. Я смотрел по НТВ очень давно, в 2000-х годах.
2: Уже не стоит доверять.
1: В моей детской памяти отложилась эта передача, где специально людей делали такими, чтобы они сидели.
2: Но
1: это очень грустно.
2: Если честно, есть вопрос. Вот каждый год с одного вокзала в одно и то же время мы едем в одном и том же направлении, и там один и тот же молодой человек все не может уехать.
1: Да, кстати, у нас было одно время.
2: Мне кажется, что это странно, что он не может уехать уже несколько лет.
1: У нас на вокзале, да, они же ходили и говорили, я не могу уехать с чемоданом. Я думаю, его нужно хотя бы приподнять, этот чемодан, возможно, пустой. Но эти гуманоиды, ну, они тоже должны нам что-то предложить.
2: Мне кажется, это какой-то социальный эксперимент.
1: Думаешь?
2: Ну, да.
1: У них же можно прошивку, в принципе, взломать, чтобы они делали что-то прикольное, жонглировали там, я не знаю.
2: А он догонит, если отобрать?
1: Подожди, мы высшие существа на планете, правильно? И мы сделали гуманоидов, чтобы они просили деньги у людей. Это такая история.
2: Ты все верно понял.
1: Мы глупцы,
2: это
1: капец.
2: Это на богатом.
1: Это на очень богатом.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: рэперы на рекорде. Ватафакты.
1: Там же чемпионат мира по футболу идет 2026 года.
2: Спасибо, что напомнил.
1: Ну, мало ли ты забываешь. Вчера, кстати, матч был крутой. Аргентина-Австрия. Аргентина выиграла 2-0, если тебе интересно. Аргентина — это Месси, чтобы тебе было понятно.
2: Месси люблю.
1: Месси любишь. Но он вчера побил рекорд вообще по голам.
2: Свой?
1: В чемпионате мира. Он теперь самый крутой, больше всех забивал, кто на чемпионатах мира. 18 голов на его счету. Меньше было, меньше на данный момент только у немца, который был до него. Вот. И, ну, знай, Криштиану, я тебе не предам, брат. Все равно он продолжает играть. И что самое интересное, Месси побил рекорд по голам ровно спустя 40 лет после руки бога Марадонны. Это очень странный гол, когда Марадонна забил рукой, и этот гол засчитали.
2: А почему?
1: Это в этот же день. Ну, тогда не было системы VAR, где можно было пересмотреть этот момент.
2: А, и не поняли, что это
1: да,
2: рукой
1: судьи
2: произошло.
1: Просто упустили этот момент, и гол засчитали. Рекорд. И вот ровно в этот день, 22 июня, и Месси побил этот рекорд. Ну, круто же, да?
2: Круто, что в один день.
1: В один день. Замечательно. Следующий фактик. Американская предпринимательница Марта Стюарт, есть такая, недолго встречалась с Энтони Хопкинсом. Помнишь такого парня? Это который молчание ягнят. Просто встречались, полюбили друг друга. Но она рассталась с ним, потому что она не могла перестать воспринимать его как Ганнибала Лектора. Она говорит, я пересмотрела с тобой эти все фильмы, и говорит, я не могу спать с тобой. Просто слушай, ложиться, дышать, есть. Ты страшный, ты ешь меня, наверное.
2: В этом и есть прикол, да, что они из разных сфер, и ей, например, тяжело понять. А представляешь, например, в семье, да, один актер, другой не актер. А этот актер постоянно на съемочной площадке, ну, сосется с разными партнершами. Ну, по сюжету.
1: А где у вас записываются, погодите?
2: По сюжету, по сценарию. А потом приходит домой, а вот жена, например, она не из этой сферы. Я думаю, что ей тоже тяжело воспринимать все это.
1: Она боялась его, вот в чем суть. Настолько
2: он
1: талантливый.
2: Я говорю про сюжет, да.
1: Ну, а подожди, а я же слышал, что актерский поцелуй, он же вообще другой. То есть он же не такой, как в жизни. Всех обманывали? Это...
2: В смысле, какой не такой?
1: Не, я с актрисой не встречался, меня не обманывали, если что.
2: Нет, есть театральные, ну, как бы, подставные поцелуи, где ты, ну, как бы, как делаешь видимость, что это поцелуй, но на самом деле не целуешься. Но в кино, на самом деле, там такие крупные кадры,
1: они
2: там
1: сосутся.
2: Целуются.
1: Они, а их знают вторые половины?
2: Ну, конечно, это же... Ну, как
1: Гарик,
2: еще?
1: Гарик, она врала.
2: Нет, подожди, там другое. Там есть накладки.
1: Гарик!
0: Рекорд. Реклама. 27 июня в 12:00 в Экспо Карна Ларина 28Б состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспо Карна Ларина 28Б 27 июня в 12:00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспо Карна Ларина 28Б. Подробности в автосалоне Экспо Кар. 0+.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк Вибат с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
4: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк. Рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нужна сантехника? Заходи в Сантехлюкс. Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
7: Сантехлюкс. Время сэкономишь. Сантехлюкс. Выбрать помогут. Сантехлюкс. Сантехлюкс.
8: Тапку в пол!
9: Отдыхай ярко! С картингом «Академия» в Сормовском парке. Улетный картинг-корпоратив. Дни рождения на колесах. Летняя трасса под открытым небом. Картинг «Академия» для детей и взрослых. Сормовский парк, центральный вход за аквапарком. Категория 6+.
10: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
11: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
12: Планируете свадебный банкет? В ресторане «Грузинские истории» большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
13: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правила, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «Кафе Групп», УГРН 115-165-005-616, Набережные Челны.
14: Саундтрек нашей жизни. Моя игра, 27 июня. Стадион Совкомбанк-Арена, Нижний Новгород. Баста. Большой концерт. Больше двух часов живого звука. 16+. Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока и условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбербанк. Узаконтите строй. Проект декларации на наш.ком.рф.
15: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
16: Экстремально! Это эпицентр уличной культуры региона. От Арзамаса до Уреня. 10 городов области. 130 бесплатных тренировок. Твое хобби превращается в профи. Скейтбординг, BMX, брейкинг, воркаут, паркур, хип-хоп, брейк-данс, диджейнг. Финал 18 июля в Нижнем Новгороде в парке Швейцария. Подробности в группе ВКонтакте «Экстремально». 0+.
17: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
18: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.
19: Дэнс лето!
20: На рекорде. Лето!

0: Напоминаем, что скоро наш автоэксперт будет отвечать на ваши вопросы, а вы их присылайте в чат мобильного приложения Рекорда. Все, что касается автомобилей. Ждем, и эксперт ждет, пока обсуждаем ваши богатые привычки.
1: Мои богатые привычки — это покупать вещи, которые выглядят как золото. Я очень люблю золото, пишет Леха. Часы, рамки, перчатки, цепочки, зажигалки. У меня даже дома кнопка от унитаза золотая.
0: Нажимает ее, смывает золото, да?
1: Все-таки, наверное, все-таки позолоченная, а?
0: Нет, человек сказал золотая.
1: А, кстати, а кто-нибудь золото в зубы вставлял?
0: Я вот всегда думал...
1: Для хранения.
0: Я вот, если честно, у меня есть такая в детстве...
1: Наследство.
0: Мечта с детства у меня есть. Вот я хочу один золотой клык.
1: Выбить тебе?
0: Нет, я сам справлюсь прекрасно. Это одни выходные, не парься.
1: Почему один, а не два, чтобы симметрично было?
0: Мне кажется, почему-то мода ушла на вот этот золотой зуб. Ну, круто же смотрится. Почему все ставят виниры как настоящие?
1: Как унитаз.
0: Конечно, сразу видно, у кого рот был золотой раньше, помнишь?
1: Золотые зубы, золотые.
0: Ну, можно и так их прорекламировать.
1: Нет, подожди, а цель какая? Ты хочешь красиво и улыбаться, и светиться? Или ты реально хочешь, чтобы потом это кому-то досталось?
0: А ты знаешь вообще, для чего пираты и раньше оставляли себе серьги? У Моргана Фримена, кстати, сейчас есть две серьги. Золотые в ушах. Он говорит, если я где-то умру, меня за эти серьги похоронят. Вообще-то давняя традиция. С зубами та же самая история. Да?
1: Чтобы не копить, так скажем, на эту замечательную процедуру. Да,
0: я не по этой причине. Просто такой, а почему бы нет? Знаешь, как по приколу.
1: А хочешь прикол? Это же реально дороже, чем, ну, другой зуб вставить, конечно. Реально.
0: Дороже виниров?
1: Да.
0: Ну ладно, тогда и к черту эту идею. Поехали дальше. Кирилл, курю и на работу езжу. Относительно дорогие привычки. Это точно, Кирилл, бросай курить вообще.
1: А, шел по ТЦ мимо оптики, решил зайти просто посмотреть, ну какая оправа мне подойдет. Говорю, мне надо простые, ну так как неаккуратно с ними обращаюсь. В итоге купил очки за 28 тысяч.
0: Сколько?
1: А, кстати, да, все поговаривают, вот, друзья, у которых испорченное зрение, что очень дорого это все.
0: Оптика стала дорогой?
1: Да.
0: Ну,
1: поэтому давай, ты там ешь морковку, что там зрение улучшает.
0: Хорошо. А, так.
1: Черную смородину. Без кредитов и рассрочки купила стиральную машину.
0: Неплохо.
1: Это сильно.
0: Лена пишет, на работе обеды на заказ, из дома не ношу.
1: Я снял квартиру за 35 косарей, 128 квадратных метров. Ну что я, не на севере, что ли, работаю?
0: Не проехать зайцем на автобусе и заплатить, Катерина Рос написала.
1: Дэвид в магазин лет 5 не ходит, заказывает доставку. И вчера заправил свою машину и машину родителей до полного бака.
0: Ничего себе, мажор еще и с благородными поступками.
1: Ну, кстати, я тоже все время так смотрю, знаешь, на друзей, которые вот со времен пандемии научились пользоваться доставкой. Прям реально в продуктовые не ходят. И сейчас это так практикуют. Я думаю, ну, богачи, конечно.
0: Ваши богатые привычки обсуждаем. Можете написать в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд и группу Радио Рекорд ВКонтакте.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков раскритиковал предложение Геннадия Зюганова изъять банковские вклады россиян. По его словам, деньги на депозитах уже работают на экономику, поскольку используются для кредитования и финансовых операций. Аксаков назвал идею заморозки или изъятия вкладов бредом, подчеркнув, что в этом не заинтересованы ни власти, ни бизнес. В России МРТ начнут проводить по новым правилам. С 1 сентября этого года пройти обследование можно будет без направления лечащего врача. Соответствующие изменения утвердил Минздрав. ФАС заявила, что работает с маркетплейсами над запретом перепродажи топлива. В результате Авито временно скрыло объявление о продаже бензина и дизеля до обновления правил этой категории. На зоны Wildberries подобные товары запрещены, карточки с топливом блокируются еще на этапе модерации. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.

0: вейкаперы на рекорде. Автоэксперт Владимир Подборочкин.
1: Автомобилей у нас много, да, живем в достатке, заправляем их каждый день. Вот Володя будет отвечать на эти вопросы. Володя, привет.
2: Да, всем доброе утро, здравствуйте.
3: Поехали. Доброе утро, Володя. Первый вопрос, как часто надо менять ремень ГРМ?
2: Слушайте, в зависимости от автомобиля, ну, регламентное ТО, это 70 тысяч километров.
1: Peugeot 206 пинается АКПП. Стоит ли ремонтировать или проще купить контрактную коробку? Проще купить Peugeot новое, по-моему.
3: Дорого, это что?
2: Да нет, дешевле будет. Точнее, конечно же, будет дешевле купить коробку на Peugeot. Вот, зачем было его покупать. Вот, а так, да, конечно же, будет проще и надежнее купить все-таки коробку с небольшим пробегом. Не поставите.
3: Контрактную? Ну, там же может быть... Не, ну,
1: а если бракованная?
3: Ненадолго,
1: Володь.
3: Да. Как понять, нормальная контрактная и ненормальная?
2: Ну, опять же, потому что автомобиль, с которым снимается коробка, там есть пробег. То есть, есть автомобили, у которых пробег совсем небольшой. И, соответственно, это все будет указано.
1: В любом случае, это Япония или Китай будет, да? Откуда брать лучше?
2: Ну, с Японии, скорее всего, не получится. Это что-то европейское будет. Ну, разборки, по-моему, помощь.
1: Даже так, окей.
3: Так, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какое авто лучше из Комтранса? Что такое Комтранс?
2: Ну, перевозки грузовые, то есть, начиная от «Газели» и заканчивая «Курс». Ну, я не сильно слежу за тенденциями грузовых перевозок, но, наверное, поддержим наш отечественный автопром, это «Газели» и «КамАЗ».
1: Kia K5 1.6 Turbo GDI. Эндоскоп показал отложение на поршне. Поршневая в идеале. Попшневая, так написано.
3: Попшневая.
1: Сказали, отложения эти из-за плохого бензина. Как отмыть эти отложения безболезненно и качественно?
2: Если делали эндоскоп, хон на месте, задиров нету, есть всего лишь только отложения, то на самом деле нам очень часто приходит на помощь промывка двигателя «Лавр» 15-минутная. То есть сделали промывочку, поменяли масло с фильтрами, все, залили, прокатались 1000 километров и поменяли масло еще раз с фильтрами. Должно помочь.
3: Kia Optima, 2016 год, мотор 2.4, пробег 220 тысяч, при активной езде по трассе начинает прилично поджирать масло до литра на 1000 километров. При этом при спокойной езде все ок. Вопрос, может ли помочь раскоксовка двигателя?
2: В данном случае боюсь, что, наверное, раскоксовка не поможет, потому что в первую очередь, опять же, нужно лезть в мотор эндоскопом. Если хон на месте, есть задиры там, скорее всего, будут точно, особенно в четвертом цилиндре, от этого никак не уйти, они ездят с этими задирами. Но если уже отсутствует хон, то, соответственно, раскоксовка вам не поможет. А еще именно на этих моторах встречались очень часто проблемы с масляным насосом. И я сейчас слышал, что при активной езде, и вот именно при активной езде по трассе, когда вы едете на повышенных скоростях, то есть это там 160 км в час, и очень-очень долго, то масляный насос начинает просто не справляться. И все, мотор у вас начинает работать на полусотку.
1: Володь, ну и быстренько, последний вопрос. ФАФ X80, 2020 год, во время езды периодические провалы при нажатии акселератора. Задержка потом едет. Куда копать?
2: В первую очередь, самое дешевое – это свечи. Потом качайте в сторону бензонасоса, возможно, сердце забило в тонкой очистке. Но пока что начать хотя бы с этих двух моментов. А дроссельную заслонку можете посмотреть почти.
1: Круто! Володь, спасибо тебе большое за ответ на вопрос.
3: И до встречи в следующий автовторник!
2: Спасибо большое вам, любите свои автомобили, всем хороших дорог, пока-пока.
0: Автоэксперт Владимир Подборочкин. По вторникам в Вейкаперах на рекорд.

0: Record. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
7: 281-85-99.
8: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Живой концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
9: 16+.
10: 理想汽车已登陆俄罗斯.
11: А можно по-русски?
12: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
13: Автолига. ВК «Фест» впервые в Нижнем Новгороде. Дора, Клава Кока, комната культуры, Ума Турман и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru.
14: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
15: Одна родинка может стоить жизни. Не рискуйте. Проверьтесь. Медицинские центры «Чистая кожа». Комплексная диагностика онкопатологии за один визит. Запишитесь на прием к ведущим онкодерматологам Нижегородской области.
16: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
17: Разгулялась волна, а тебе не почем.
18: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5 канале для зрителей старше 12 лет.
19: Давай поспорим.
20: На что?
19: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
20: Уже нашел.
19: И новые автомобили есть?
20: Есть.
19: И выгодный кредит?
20: Есть.
19: И безопасная сделка?
20: Есть.
19: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
20: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
19: Так не бывает.
20: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: ваших богатых привычек и подведем итоги нашей голосовалки. Они были у нас в соцсетях, если вы пропустили.
1: Не привычка, но правило. Цветы маме раз в год курьером с поздравлением и с подарком.
0: Угу. Так, Романова заправляет машину сотом.
1: Вот здесь вопрос. Выбрасываю хвост от рыбы соленой, но не люблю я его есть. Или каждое лето обновляю автозвук в машине. А что, рыбьи хвосты едят?
0: Нет, подожди, здесь должен удивить очень автозвук в машине обновлять каждое лето.
1: А старый куда выкидываешь? Подскажи, мы заедем.
0: Я думаю, продает. Так, что еще у нас?
1: Защита мембраны банки сметаны. Не слизываю содержимое.
0: Владимир, заходя в магазин, покупаю то, что хочется или нужно, несмотря на цены и не взяв вообще чек. Правильно ли это вообще, вот он интересуется? Да правильно живет.
1: Правильно.
0: Вообще не парься.
1: Юрий, ем креветки 2 раза в неделю.
0: А вообще, говорит, не знаю, сколько стоит бензин. Я просто прихожу, вот, написал нам Павел, говорит, и говорю, полный бак. Мне не важно, потому что сколько спишут.
1: Купил 2-й Lexus в семью и не в кредит. А вот
0: свою?
1: Это по-богатому.
0: Свою семью.
1: Свою 2-ю семью.
0: 2-я семья, вот это на богатом.
1: Вот это по-богатому.
0: Это даже не смешно, а просто на богатом, по-моему. Еще что-то есть у нас богаче?
1: Иногда позволяю себе дорогую обувь. Вот купил кроссовки за 25 косарей. Теперь в отложенных часы за 80 и плойка 5. Ну и айфоны всегда меняю с выходом нового.
0: Это кто написал? Это как зовут?
1: Вениамин. У него даже имя богатое.
0: Вениамин, ну все, ну это вот прям пацанские мечты. Плойку, часы взял и обувь себе. Ну все, больше ничего не надо.
1: И айфоны меняет.
0: Ну все, Вениамин, да не парься вообще. Так, давайте подведем итог голосования. Ваши богатые привычки на первом месте. У нас каждое утро использую новый пакетик чая. 64% мажор.
1: Молодцы, красавцы, держимся.
0: На втором месте у нас вариант. Могу не доесть что-нибудь и просто выбросить.
1: На второй половине, на тарелку.
0: Как обычно кто-нибудь доедает, да? И на третьем месте выкидываю закрытые фисташки. Ну, мажоры, ну собрались, конечно.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: На рекорде.
1: Всем доброе утро, у нас ровно 10.00, в этом часе мы ответим на ваши вопросы, которые вы пришлете в чат мобильного приложения Рекорда. В конце шоу мы это сделаем, поэтому любые давайте засылайте.
2: Вторник, еще час с вами, 23 июня, к новостям. Чтобы волки не воровали овец, изобретатель создал удивительную кольчугу.
1: Так.
2: Причем все красиво в этой новости, у него и фамилия у этого изобретателя Шаубах.
1: Я,
2: знаешь, звучит с шубой как будто. Это реально, он на овец придумал кольчугу с шипами. Угу. Соответственно, если волк захочет схватить, тяпнуть овцу, он уколется и, скорее всего, испугается.
1: А овцы теперь накачанные, но она же тяжелая, наверное.
2: Вот да, я смотрю тоже на картинку, такое утяжеление прилично. Ну, будем считать, что это спорт с утяжелением.
1: Подождите, другой момент. Ну, овцы — это стадное животное, правильно? Они сбиваются очень часто в стадо. У них есть главная овца там вообще. Я просто смотрел ферму с Джереми Кларксоном. Шарю за овцу. За овец. И если они слишком близко друг к другу, есть ли какая-то прослойка защиты? Они же могут попротыкать друг друга. Насколько там большие шипы?
2: Ну, нормально, прилично. На самом деле, если они выстроятся в стену, то получится великая овечья стена.
1: Овечья стена?
2: Ну, то есть, такое, знаешь, двойная защита. И себя защищают, и еще кого-то.
1: Можно в ряд их выставить и йогам продавать, чтобы они вот этот весь путь овечьи проходили по ним. Тогда было бы прикольно. Это можно еще и монетизировать.
2: Так, еще давай. Вот тут сразу же включается тема. Как еще можно заработать на овцах в кольчуге?
1: Они репейник для великана.
2: Вот, хорошо.
1: Уже неплохо. Что еще можно с ними сделать? Да волку отдать уже, на чем это все.
2: Ну нет, на самом деле там комментаторы считают, что волк найдет, понимаешь, вот это хрупкое место.
1: Ноги защищены.
2: Голова, да. Нет, то есть голова и ляжки в конце.
1: Ляжки. Классный фильм, да? Ты пересказала, по-моему. Голова и ляжки в конце.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ну, наверное, про балалайку.
2: Нет, сегодня отмечается день мифов и легенд, и я поискала мифы, которые со школьных времен, но они на самом деле неправильные. Раньше нам говорили, что мы используем свой мозг лишь на 10%. Это неправда. Зачем тогда нужны остальные 90? Если бы это было правдой, то ненужные части давно бы исчезли. А также с помощью томографии легко отследить работу живого мозга. И исследования последние показывают, что даже во сне в мозге происходит некая активность. Поэтому все это миф, так скажем.
1: Ну, на процентов 80 используем, да, примерно?
2: Ну, не знаю, насколько. Надо еще...
1: Сказали
2: исследователям
1: бы.
2: Еще нужно время, понимаешь?
1: Ладно.
2: Так, вот интересный факт, что миф есть, что Наполеон был низкого роста. Но... Это если сравнивать с современным человеком, то да. Но на самом деле в начале 19 века средний рост мужчины составлял всего 165 сантиметров. А Наполеон со своими 168 нормальный такой крепкий середнячок.
1: Ничего себе, то есть мы становимся великанами. То есть через тысячи лет мы будем великанами.
2: Возможно.
1: Круто.
2: Ну ты так хочешь, да? Это у тебя сейчас хотелка.
1: Здоровые будем такие ходить, следы оставлять на земле, как Годзилла.
2: О, Бурягин катится из космоса.
1: Бежит просто, смотрите, два шага планету обошел. Ну круто.
2: Быки, оказывается, не различают цвета. На самом деле они реагируют не на красный цвет, а на ткань, которую трясут перед его глазами.
1: Его просто выводит, короче.
2: Ну да, получается, то есть, по сути, это могло бы быть любого цвета. Ну, видишь, уже же как бы так закрепилось, что красная тряпка перед быком. Любая тряпка перед быком.
1: Это миф, реально.
2: Вот, интересный факт, я этого не знала. Говорит, что у человека есть 5 чувств, да? Слух, зрение, вкус, обоняние и осязание. Но, оказывается, есть еще 4 чувства. Термоцепция, это определение внешней температуры. Эквибриоцепция, вестибулярный аппарат.
1: Что-то анализы читаешь?
2: Нет, ноцицепция, чувство боли. И проприоцепция, осознание собственного тела в пространстве.
1: И все это определенная концепция, да, я так понимаю?
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
3: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
4: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина.
5: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии «Ника Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
6: «Ника Спринг».
5: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: «Озонбанку» 5 лет, а вам миллионы рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
8: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правила ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
9: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: ООО «Сутазникова», Владимирская область, село Чирикова. УКРН 12-233-00-263.
11: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гасти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22.30. Категория 16+.
12: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+. Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
5: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
12: Новый JQ J6 создан для таких историй.
5: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
12: JQ J6 от 1 миллиона 832 тысяч рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
13: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
14: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
15: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05.
16: 0+. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.
1: Dance Лето. На рекорде.

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 23 июня.
2: Овны, колесо фортуны повернется сегодня на правильный угол. Вам наконец-то удастся выиграть в лотерею или снять джекпот.
1: Тельцы, сегодня вообще не стоит обижаться на вашего любимого человека.
2: Близнецам сегодня звезды не рекомендуют выходить на свежий воздух в чересчур легкой одежде. Как бы не сдуло.
1: Раки, благоприятный день для совместных прогулок по лесу или парку.
2: Львы, сегодня ваш любимый человек расскажет вам о чем-то удивительно интересном, увлекательном и захватывающем.
1: Девы, сегодня вы вполне способны на то, чтобы совершить неосмотрительный поступок по отношению к вашей второй половинке.
2: Весы, в этот день перед вами в полный рост станет проблема, связанная с коротким, но емким словом «надо».
1: Скорпионы, если сегодня ваш любимый человек захочет строить глазки и любым другим способом кокетничать с представителями противоположного пола, не стоит это расценивать как попытку измены.
2: Стрельцы, люди всегда хотят хлеба и зрелищ, не правда ли? Хлеба вам не обещаем, ну а зрелищ вообще сегодня в избытке.
1: Козероги, сегодня в случае неурядиц в личной жизни звезды рекомендуют обратиться за советом к человеку, который не знает лично вашего любимого человека.
2: Водолеи, вероятно, небольшая неприятность в доме. Может, ребенок разобьет любимые духи или супруг, может быть, придет на веселе.
1: Рыбы, кажется, вы изобретаете слишком хитрые стратегии для того, чтобы обрести расположение любимого человека. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что страны НАТО ведут реальную подготовку к военному столкновению с Москвой. По его словам, главной целью Альянса и Евросоюза остается нанесение России стратегического поражения. Ранее Сергей Лавров также предупредил, что наращивание военного потенциала Европы несет риски для глобальной безопасности. А вступление Финляндии и Швеции в НАТО подтверждает дальнейшее расширение Альянса на восток. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке и уходе с поста лидера лейбористской партии. По его словам, решение связано с позицией однопартийцев относительно его способности вести партию к следующим выборам. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. В матче против сборной Австрии аргентинец забил свой 17-й гол на мундиалях и превзошел достижение Мирослава Клозе, на счету которого было 16 мячей. Для 39-летнего Месси нынешний чемпионат мира стал уже 6-м в карьере. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Рекорд.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давай свои начнем.
2: Давай, новую фобию хотите? Отправившись проверить свой огород, женщина была проглочена гигантским питоном.
1: Ну, привет.
2: Представляешь,
1: ну,
2: просто пошел человечек в огород, просто пропала. И просто ее нашли, заподозрили питона, вскрыли.
1: В России?
2: Нет.
1: А, ну все, нормально, можно
2: Индонезия.
1: Ходить. Она жива?
2: Нет, конечно, 7-метровый сетчатый питон с неестественно раздутым брюхом.
1: А мы уже и такие горячие новости берем. Мне раньше ларчик-то не открывали.
2: А что?
1: Что можно брать с плохим концом? Я каждый раз их отсеивал, знаешь?
2: Да плохой конец, наше все.
1: Блин, ну жалко, представляешь, идешь петрушки нарвать, и питон. Ну как, это же не предположить даже.
2: Ну а ты любишь же рептилий.
1: Ну да, я бы договорился, наверное. А как, ну я даже не знаю, что делать. Ну, наверное, как-то сразу хватает. Там, сколько метров?
2: 7.
1: Ну, это страшно, это страшно. Не хотел бы я с ним встретиться. У меня есть горячее. Москвички выкладывают полученные и подаренные цветы на продажу через сервис с соответствующим названием. Оказывается, появился сервис в Москве, где ты можешь продать свой букет цветов.
2: А
1: любой.
2: Кому нужны эти цветы?
1: Для фото, для чего-то еще. В общем, есть вот эти здоровенные букеты, знаешь, в которых по 100 штук и более. Кому дарят из девчонок? Вот одно из объявлений. Отдам букет, клиент подарил, мне их девать некуда. Честно, самовывоз, все, в метро указано, забирайте. Букетище, которое, наверное, стоит, ну, 1090, отдает за 4900.
2: Так это, наверное, интересно парням сэкономить.
1: Это другой вопрос.
2: А зачем девчонке платить? Просто пофоткаться, 4900, я в кусты пойду. Пофоткаться.
1: Там интереснее фотки, да, получится? Но, представляешь, даже конфетный букетный период уже монетизируют.
2: Ну это жестко. На самом деле, мне кажется, есть девчули, которые и дорогие подарки перепродают.
1: Сейчас возможно. Возможно, на меня набросятся девчонки. Я знаю, как вы любите цветы. Но я считаю, в современных реалиях это вообще бесполезная трата денег.
2: Поверь мне. Поверь мне, если передо мной будет букет за 90 тысяч и просто 90 тысяч, я точно выберу второе.
1: Ну, можно же креативно. Взял индейку, взял фарш говяжий, взял овощей, с этим пакетом пришел. Говоришь, ну...
2: Ну, люблю, не могу.
1: Чебуреков.
2: Готовь.
1: Взял готового тогда что-то. Чебуреков взял.
2: Более
1: салат.
2: Того, можно сделать букет из чебуреков. И
1: реально.
2: Тоже будет и вкусно, как бы, и красиво,
1: ну
2: и
1: вот,
2: дешевле.
1: Ну вот реально же, если принести просто вкусности девчонки, а не цветы, это же круче, как мне кажется.
2: В общем, я считаю, что нужно просто сделать ценовую политику на цветы, а другую, и тогда это будет красиво, доступно и приятно. Ну, ценник на цветы сейчас борщ.
1: Не,
2: ну,
1: флористы оборзели, конечно, будем честны.
2: Ну, наверное, не они, я не знаю.
1: Поставщики их,
2: да,
1: ну, в общем, ну, нам не нравится, в общем, меняйте что-то.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
2: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
1: Новый JQ J6 создан для таких историй.
2: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
1: JQ J6. От 1 миллиона 832 тысяч рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
3: Клиника «Созвездие офтальмика». Инновации, которым доверяют врачи, результат, который видите вы. Созвездие52.ру. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: Родинки, папилломы, липомы, жировики. Ваша кожа покрылась непонятными новообразованиями? Пора действовать. Медицинские центры дерматологии «Чистая кожа». Работаем для вас без обеда и выходных.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Живой концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
8: 16+.
9: Работа, стресс, суета.
10: Дела, быт, усталость.
9: Дорогая, пора в отпуск.
11: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. О, «Фианит Ломбард». Ближе близкого.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Угарант 102-740-37-67-368. 18+.
13: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 равно 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
14: В интернете наберу prismaokna.ru.
15: Подробности на сайте. ВК-фест впервые в Нижнем Новгороде. Дора, Клава Кока, Комната культуры, Ума Турман и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru.
16: ООО «Шоу Гогу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130.
17: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». БЦР Моторс открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное – «Волга» в БЦР Моторс на Казанском шоссе.
18: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovapark.ru.
19: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты...
20: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
21: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: немного ответим на ваши вопросы, ну и расходимся на сегодня.
1: Первый вопрос, что делать, когда не хочется ничего делать?
0: Чего не делай, хоть тебе другие люди будут говорить на этих курсах поднятия самооценки и всего остального, что надо вставать и
1: не,
0: делать.
1: Не надо, надо ложиться спать утро вечером мудренее, эта мысль с утра пропадет.
0: А так, поздравьте, пожалуйста, Валеру, уважаемый ведущий, это наш подарок, денег нет. Валера, поздравляй!
1: Подожди, Валеру с чем поздравить? Потому что ребята сейчас ремонтируют детскую площадку, а у этого Валеры появился сын Артем спустя 5 лет. Валера.
0: Поздравляем, Валера! Лучший! Валера, молодец!
1: Красава!
0: Куда Стас подевался? Отдыхает, чилит.
1: Он этот, набирается веса перед днем рождения.
0: Да, кстати, у него же вот на днях уже, послезавтра.
1: Что мы ему подарим? Ну я-то песню и танец, понятно, а ты?
0: А я подарю от тебя песню и танец.
1: Подводку к моей песне и танцу.
0: Да-да-да, вот мистер Капкейк не понял, про какого Гарика я говорил сегодня. Ну это же Гарик Харламов, конечно, мы же знаем всю эту историю.
1: Мы уже обсуждали, да.
0: Замечательно.
1: История с фильмом «Текст».
0: Вообще незамечательная, кстати, вот напомнили теперь.
1: А что случилось? У тебя какая-то личная травма с этим фильмом?
0: У меня? Я даже его не видел, если честно. Но сцену посмотрел отдельно.
1: Ну, у Гарика все хорошо. Он уже сделал предложение новой своей пассии.
0: Да?
1: Скоро будет свадьба, да.
0: Как зовут ее?
1: Ой, я не помню, но тоже актриса.
0: Красивая?
1: Ну, да.
0: Все. Я на позитиве точно за Гарика.
1: Яна, слово нам нравится. Яна.
0: Все, Гарик, я рад за тебя теперь. Все, и теперь мистер Капкейк знает, про какого Гарика. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра с вами услышимся. Были вейкаперы Никита и Аня.
1: Сейчас чуть не посыпался. Классного дня, отличного настроения. Всем пока!
2: Вейкаперы на рекорде. Новый трек на рекорде. Бобина. Маркус Дилан и Марио Кола. Sweet Dreams. Рекорд ремейк.

Все верно, это первая танцевальная в России. Я Никита Бурягин, здесь с вами задержусь на ближайшие 3 часа. Точно лучшую танцевальную послушаем. Неважно, где вы находитесь, на работе, в машине где-то, в наушниках, в общественном транспорте. Рекорд везде с вами, я с вами. Ну и, конечно же, напоминаю про наши мероприятия. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия. Портал. 3 иностранных артиста». Это Ронский Спид, Алан Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Все, как вы любите, в лучших традициях трансмиссии, конечно. 16 октября, Москва, VK Stadium. 7 ноября, Санкт-Петербург, Temple of Dir, трансмиссия «Портал». Предпродажа билетов по специальной цене, кстати, друзья, до 25 июня. У вас осталось очень мало времени на сайте Радио Рекорд. Переходите, забирайте, возрастное ограничение 18+, и об этом важно помнить. А теперь к трекам в этом часе «Block and Crown».

это Awake Tonight. Алла в этом часе Dive Into Me.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
2: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
6: Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока и условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбербанк. Узаконите строй. Проект декларации на nas.com.rf.
7: Разгулялась волна.
8: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
9: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: В нескольких районах Крыма произошли перебои с электроснабжением. Частичные отключения затронули Евпаторию, Красноперекопск и ряд прилегающих районов. В Крымэнерго сообщили, что причиной стали технологические нарушения в электросетях. Сейчас специалисты ведут восстановительные работы. Электроснабжение планируют вернуть в полном объеме уже сегодня. Завершился очередной игровой день чемпионата мира. Аргентина досрочно вышла в плей-офф, а Лионель Месси оформил дубль и установил рекорд турнира, забив свой 18-й мяч. В матче Франции игру почти на 2 часа остановила непогода, Килиан Мбаппе провел 100-й матч за сборную. Норвегия впервые с 1998 года пробилась в плей-офф, а Алжир после пропущенного мяча сумел переломить ход встречи с Иорданией и вырвал победу в концовке второго тайма. Продажи автомобилей с пробегом в России продолжают расти. В мае на вторичном рынке было реализовано 511,5 тысяч машин, что на 4,5% больше, чем годом ранее. Эксперты связывают рост спроса с высокими ценами на новые автомобили, крепким рублем и интересом к более доступным вариантам покупки. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Рекорд. Реклама.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
4: 281-85-99.
5: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «РАДИО». В новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А.
6: Акция действует до 15 августа 2026 года.
7: Саундтрек нашей жизни.
8: Моя игра, моя игра.
7: 27 июня. Стадион «Совкомбанк-Арена», Нижний Новгород. «Баста». Большой концерт. Больше 2 часов живого звука. 16+.
9: Разгулялась волна.
10: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5-м канале. Для зрителей старше 12 лет.
11: Экстремально! Это эпицентр уличной культуры региона. От Арзамаса до Уреня. 10 городов области. 130 бесплатных тренировок. Твое хобби превращается в профи. Скейтбординг, BMX, брейкинг, воркаут, паркур, хип-хоп, брейкданс, диджейнг. Финал 18 июля в Нижнем Новгороде в парке «Швейцария». Подробности в группе ВКонтакте «Экстремально». 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 5201.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио. Главное танцевальное.
1: Хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста!
2: Хочу и баста!
3: Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
3: Мы начинаем!
4: Привет тебе, говорю еще. Радио Рекорд, хочу и баста, но меня зовут Иван Соколов. Сегодня очередная июньская неделя в самом своем разгаре. И вот пока мы сидим на работе, я тут прочитал на просторах интернета интересное исследование. Оказывается, походы в кино в одиночку помогают успокоиться, избавиться от усталости и даже выгорания. И вообще не важно, на какое кино идти. Главное, сесть вот одному в этом большом зале, сидеть и смотреть, думать о своем. Вот тебе и планы на эту сложнейшую рабочую неделю, хоть сегодня вечером отправляйся туда. Ну, а еще я слышал, что, конечно, помогает отличная музыка, которая, кстати, будет на Радио Рекорд делиться своими приветами по номеру Радио Рекорд плюс 7 996 006 109 в мессенджер Макс или в группу ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM в личные сообщения. Ну и, конечно, больше всего помогает настроиться на нужное летнее настроение приятные призы и подарки, которые Радио Рекорд в Нижнем Новгороде и будет разыгрывать в ближайшие 2 часа. Поэтому слушай внимательно, заряжайся отличной музыкой. Ну, а я пока расскажу, что же мы с тобой будем слушать.

101.9. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-520142 для слушателей старше 16 лет. Рекорд. Реклама.

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.ru.
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
4: Планируете свадебный банкет в ресторане «Грузинские истории»? Большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
2: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «КФ Групп», УГРН 115-165-305-616, Набережные Челны.
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента».
6: Одна родинка может стоить жизни. Не рискуйте. Проверьтесь. Медицинские центры «Чистая кожа». Комплексная диагностика онкопатологии за один визит. Запишитесь на прием к ведущим онкодерматологам Нижегородской области. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Разгулялась волна.
8: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
9: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
10: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
11: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
12: Новый трек на рекорде.
13: Another N54 Ultra. Talk to you.

вторник с розыгрыш приятных призов подарков от Радио Рекорд в Нижнем Новгороде. Ну и по традиции, как ты знаешь, если слушаешь каждый день Радио Рекорд, дарит тебе крутое, экстремальное и, главное, безопасное путешествие в Sequoia Парк. Это один из крупнейших веревочных парков России. Находится он в красивом месте недалеко от Нижнего Новгорода, рядом с живописным экопарком Маховые горы. И прямо сейчас, прямо сегодня ты можешь забрать себе две проходки и уже на этих выходных поехать с кем-нибудь по лазе. Все-таки там 7 трасс, 80 заданий и для маленьких, и для больших, и для экстремалов, и для тех, кто больше предпочитает дома сидеть. Такие трассы там тоже есть. Что же нужно сделать, чтобы забрать две проходки? Берем свой телефон, открываем либо мессенджер Max +7 996 006 109, либо группу ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM и пишем два слова: «Хочу тусить». Кстати, если пишешь ВКонтакте, не забудь еще и свой номер дополнительно указать. Что же будет происходить дальше? Случайным образом выберется случайный номер телефона. Через 10 минут в прямом эфире я случайно ему позвоню. И если ты увидишь, что тебе звонят в студии Радио Рекорд, и ты берешь трубку, первое, что ты должен сказать, это «Рекорд качает». Вот это вот первые два слова, которые должны прозвучать от тебя в эфире. Скажешь эти два слова, поздравляю, две проходки отправятся тебе. +7 996 006 109, мессенджер Max, пишем «Хочу тусить», или группа ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM. В личные сообщения тоже пишем «Хочу тусить» и свой номер телефона на всякий случай. Ну и дальше жди звонка и говори «Рекорд качает». Запомни, выучи эти два слова: «Рекорд качает». Желаю тебе удачи, надеюсь, созвонимся именно с тобой.

0: парковке в Sequoia Park. И прямо сейчас случайный номер уже определен, я его набираю. И если человек возьмет и скажет два заветных слова «рекорд качает», то все, он автоматически выиграл, и это значит, что две проходки в Sequoia Park отправятся ему. Ждем гудков, ждем ответа. Ого, даже музыку нам включили, ничего себе. Надеюсь, что он ответит и скажет заветные два слова.
1: Рекорд качает.
0: Да, Дмитрий, поздравляю тебя, ты выиграл. Все, красавчик, вот тебе, держи даже аплодисменты.
1: Спасибо.
0: Все, ну рад, ты доволен?
1: Конечно, конечно, приятно.
0: Хорошо, тогда давай привет передавай кому-нибудь и дальше напишу тебе, как ты заберешь свои билеты.
1: Передаю привет вам, отличное радио, самое лучшее, наверное, в нашем городе, может быть, и в стране тоже. Хочется, чтобы вы музыкой радовались всегда и настроение понимали людям.
0: Спасибо, Дмитрий, спасибо, будто день рождения у Радио Рекорд.
1: Вот да, такой. Да, я думаю, достаточно.
0: Ну и хватит, ну и хватит. Все, все правильно сказал, красавчик. Дим, спасибо тебе большое, трубку кладу, сейчас тебе напишу буквально через пару минут. Хорошего тебе дня, пока. Вот таким вот образом мы и разыграли две проходки в Sequoia Park. Если что, не расстраивайся, завтра тоже будем, послезавтра, да и вообще по секрету скажу, до конца этой недели, каждый будний день с 12 до 14 будем разыгрывать две проходки в Sequoia Park. И чтобы у тебя была мотивация, да, дальше слушать. В следующем часе у нас тоже будет очень крутой и приятный приз, поэтому не выключайся, подключайся наоборот и жду тебя в следующем часе, чтобы ты выиграл подарок тоже.

0: ними. Ночью температура до плюс 15 и малооблачно, ну и завтра утром плюс 17 и снова малооблачно.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
6: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
7: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Живой концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
8: 16+. Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
9: Разгулялась волна.
10: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
11: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Оказывается, в эту пятницу, 26 июня, люди, которые интересуются вот этими всеми планетами, звездами, но не астрономы, я имею в виду астрологов, утверждают, что 26 июня тот самый день, когда надо идти на свидание. Якобы в этот день отношения, которые начнутся, будут самыми крепкими и приведут сразу под брачный алтарь. Поэтому, если тебя вдруг пригласили на свидание 26 июня, будь осторожен, будь готов к тому, что совсем скоро это перейдет в нечто большее. Ну и, кстати, всегда поделиться своими приветами ты можешь по номеру Радио Рекорд в мессенджере Макс +7 996 006 109 или написать в группу ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM в личные сообщения. Я с тобой не прощаюсь. Мы с тобой услышимся буквально через 5 минут. Нас с тобой ждет еще целый насыщенный час.

0: 5. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142. Для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио. Главное танцевальное.
1: Хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста! Хочу и баста!
2: Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
2: Мы начинаем!
3: Привет, говорю тебе еще раз, Радио Рекорд, хочу и баста, ну а меня вновь зовут Иван Соколов. У нас с тобой 23 июня, за окном вторник, один из самых нелюбимых дней в целом во время рабочей недели, но ничего, не расстраивайся, совсем скоро вторник подойдет к концу, а там уже и среда, четверг, пятница, да и вообще лето, что тут жаловаться. А вот сегодня, например, 23 июня во вторник отмечаются такие праздники, как День без обид, поэтому, наверное, можешь говорить все, что угодно, и потом говорить без обид, и это будет все считаться как празднование этого дня. Ну и кроме того, еще сегодня день балалайки, или по-другому праздник музыкантов-народников, поэтому поздравь своих друзей и коллег, кто любитель, и ложками постучать, и на балалайке поиграть, и станцевать кадриль. Я всех вас с вашим, получается, праздником музыкантов-народников. Всегда написать сообщение и поздравить своих друзей, коллег, любимых, или просто чем-нибудь поделиться, ты можешь по номеру Радио Рекорд, плюс 7 996 006 109, мессенджер Макс, если напишешь, или же в группу ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM в личные сообщения. Ну а нас с тобой ждет отличный час музыки, ну и конечно подарок разыграем, про него расскажу чуть позже. Что же будем с тобой слушать?

0: 101.9. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142. Для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама. Нужна сантехника? Заходи в Сантехлюкс. Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
2: Сантехлюкс. Время сэкономишь. Сантехлюкс. Выбрать помогут. Сантехлюкс. Сантехлюкс.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
5: За рулем к свободе с Юзберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юзберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чирикова, Украина 12-233-5-0-263.
7: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru. Угрянь 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: ВК «Фест» впервые в Нижнем Новгороде. Дора, Клава Кока, комната культуры, Ума Турман и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
3: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ «Гагарин парк» от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: А можно по-русски?
5: Конечно, ведь Li Auto теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Lisan L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Li Auto Лига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
6: Автолига.
7: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
8: Мы готовы!
7: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22.30. Категория 16+.
9: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

классные подарки. Вот представь, значит, на улице шикарная погода, лето, так и хочется пойти погулять где-нибудь в Нижнем, например, по улице Рождественской, а там, между прочим, есть невероятный ресторан на дне. И вот именно сейчас, именно сегодня мы и разыграем сертификат на 5000 рублей в этот ресторан, чтобы ты не только погулял по Рождественской, по Нижневской набережной, но еще и вкусно поел. Что же нужно сделать, чтобы забрать себе этот сертификат? Берем свой телефон, открываем мессенджер Максы на номер Радио Рекорд плюс 7 996 006 109, пишем два слова «Рекорд накорми». Не хочешь писать в мессенджер Макс, можно писать в группу ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM, тоже два заветных слова «Рекорд накорми». Если ты окажешься седьмым, то я позвоню тебе и в прямом эфире выполнишь несложное задание. Справишься — сертификат твой, не справишься — ну уж прости, так получилось. Плюс 7 996 006 109, мессенджер Макс «Рекорд накорми», или же группа ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM «Рекорд накорми». Пиши, надеюсь, что именно ты окажешься седьмым.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Dance Radio.

0: Прямо сейчас мы и узнаем с тобой, кто же у нас выиграет сертификат на 5000 рублей в ресторан на дне. У нас уже на связи, я надеюсь, Михаил. Михаил, привет, ты в прямом эфире, ты с нами, ты тут?
1: Да, я тут.
0: Михаил, привет, играем сегодня с тобой в прямом эфире, ты находишься. Задача такая, во-первых, поздравляю тебя, ты тот самый седьмой человек, поэтому у тебя все шансы сегодня 5000 забрать в ресторан на дне. Я тебе включу рекордный микс, в нем от 2 до 7 треков. Ты слушаешь внимательно и говоришь, сколько их прозвучало. Ответишь правильно, красавчик, ответишь неправильно, ну, тоже красавчик, но без 5000. Правила понятны, готов?
1: Да, понятно.
0: Итак,
1: давай начнем.
0: Для Миши, для Михаила специальный рекордный микс звучит прямо сейчас. 3, 2, 1. И вот так вот он и прозвучал. Сколько услышал?
1: Ну, я 4 насчитал.
0: Угу. Уверен? Оставляем.
1: Ну да.
0: Оставляем.
1: Абсолютно уверен.
0: Абсолютно. Итак, на самом деле их было 4, да, красавчик. Все, ты выиграл.
1: Спасибо.
0: Молодец. Ну все, представляешь себе, 5000 в ресторан на дне отправляется тебе. Напишу тебе буквально через пару минут, как ты заберешь и пойдешь есть вкусно с кем-нибудь. А может, один на 5000 ты наешь, такой тоже возможно.
1: Давай. Спасибо, классно.
0: Давай привет.
1: Нет,
0: передай.
1: Не один пойду. Жену с собой и дочку возьму.
0: Замечательно. Привет передавай заодно им или не им. И...
1: Ну, они вряд ли меня слышат. Жена на работе, дочка в садике. Передаю всем привет, кто меня слышит. Нижнему Новгороду, Нижегород области, рекорду обязательно. Вы очень крутые, классно, спасибо, что вы есть.
0: Спасибо тебе большое, трубку кладу, напишу буквально через пару минут. Вот таким вот образом у нас Михаил выигрывает, и ты тоже можешь забрать свой сертификат завтра и послезавтра, и получается в пятницу еще, поэтому слушай внимательно, ну и надейся на удачу, что именно ты окажешься тем счастливчиком, кто заберет сертификат на 5000 рублей в ресторан на дне. Спонсор программы ООО «Бунтарь». Ресторан на дне — это место в самом сердце Нижнего Новгорода, где эстетика пьесы Максима Горького встречается с современным гостеприимством. Здесь именно тебя ждет кухня с характером по-русски, запоминающийся интерьер и даже особая атмосфера, вдохновленная легендарным произведением. На дне — это ресторан для встреч, ярких впечатлений и отдыха со вкусом. Приходи обязательно, Нижневолжская набережная, дом 17.

0: Узнать, что же с погодой в Нижнем Новгороде будет происходить в ближайшие 24 часа. Прямо сейчас в центре Нижнего, по данным Яндекс погоды, плюс 25 градусов и ясно. К вечеру похолодает до плюс 20 и облачно с прояснениями. Ночью температура до плюс 15 и малооблачно. Ну а завтра утром все плюс 17 и снова малооблачно.
1: Рекорд. Реклама. 27 июня в 12.00 в Экспокар на Ларина 28Б состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Ларина 28Б 27 июня в

0: безопасная сделка?
1: Есть!
0: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
1: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
0: Так не бывает!
1: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
2: Тапку в пол!
3: Отдыхай ярко! С картингом «Академия» в Сормовском парке. Улетный картинг-корпоратив. Дни рождения на колесах. Летняя трасса под открытым небом. Картинг «Академия» для детей и взрослых. Сормовский парк, центральный вход за аквапарком. Категория 6+.
4: Родинки, папилломы, липомы, жировики. Ваша кожа покрылась непонятными новообразованиями? Пора действовать. Медицинские центры дерматологии «Чистая кожа». Работаем для вас без обеда и выходных.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2». «Акула» Оксана Почеба, а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
7: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
8: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: завершению. И пусть этот вторник будет для тебя не таким тяжелым, как обычно вторники тяжелые. Хорошего тебе я желаю дня. Обязательно подписывайся на группу ВКонтакте «Радио Рекорд» в Нижнем Новгороде, 109 FM. Ну и не забывай завтра подключаться с 12 до 14, чтобы выигрывать классные призы и подарки. На этом все. Удачи тебе.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

Мьюзик, главное танцевальное. Всем большой привет, друзья. Открываем новый час здесь, в эфире Рекорда. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Друзья, главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Мы его очень ждем, безусловно, потому что уже этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия» под названием «Портал». Будет 3 иностранных артиста. Это Ронски, Спит, Ален Вотс и Рэм. Ну и, естественно, российские звезды трансмузыки вас также будут ожидать. Все это пройдет 16 октября в Москве, в Викей-стадиум, а 7 ноября встретимся в Санкт-Петербурге на площадке Temple of Dir. Это все трансмиссия «Портал». Предпродажа билетов по специальной цене до 25 июня. Ищите на сайте Радио Рекорд 18+. Ну что, ребят, напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, кто собирается. Мне вот очень интересно узнать, с кем встретимся. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе услышим работу от Кэлвин Харрисон, «Jazzy Satisfy».

0: открывает этот час Avalon Roxanne с работой Vertigo, Record Mix, и все это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето
2: на рекорде.
1: Лето.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Прохожие стали замечать гуманоидных роботов. Эти попрошайки сидят в характерных жалобных и униженных позах, призывая добряков проявить щедрость.
2: Это очень грустно.
1: Если честно, есть вопрос. Вот каждый год с одного вокзала в одно и то же время мы едем в одном и том же направлении, и там один и тот же молодой человек все не может уехать.
2: Да, кстати, у нас было одно время.
1: Мне кажется, что это странно, что он не может уехать
2: уже несколько лет. У нас на вокзале, да, они же ходили и говорили, я не могу уехать.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
3: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: Курочка, курочка, павловская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, павловская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
6: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
8: Планируете свадебный банкет? В ресторане «Грузинские истории» большой розыгрыш. Главный приз – 100 000 рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
9: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «Кафе Групп», УГРН 115-165-00-5616, Набережные Челны.
10: Саундтрек нашей жизни.
11: Моя игра.
10: 27 июня. Стадион Совкомбанк-Арена. Нижний Новгород. Баста. Большой концерт. Больше 2 часов живого звука. 16+.
12: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
13: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
12: Новый JQ J6 создан для таких историй.
13: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
12: JQ J6 от 1 832 000 рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
14: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovapark.ru.
15: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
16: Экстремально! Это эпицентр уличной культуры региона. От Арзамаса до Уреня. 10 городов области. 130 бесплатных тренировок. Твое хобби превращается в профи. Скейтбординг, BMX, брейкинг, воркаут, паркур, хип-хоп, брейкданс, диджейнг. Финал 18 июля в Нижнем Новгороде в парке Швейцария. Подробности в группе ВКонтакте «Экстремально». 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство рассматривает возможность ограничить оборот M2M сим-карты и eSIM, чтобы усилить борьбу с мошенниками. Речь идет о сим-картах для передачи данных между устройствами и виртуальных eSIM без физического носителя. По оценкам экспертов, на рынке около 60 миллионов таких карт, и часть из них находится в серой зоне и используется для спам-звонков и мошеннических схем. В России начали доначислять утильсбор за автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС несколько лет назад. Если машину из Казахстана, Белоруссии или Армении продали в течение года, после ввоза таможня расценивает это как коммерцию и требует доплату от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. А в ряде случаев сумма может превысить стоимость самого автомобиля. Эрлинг Холланд в интервью Fox News назвал сборную Франции главным фаворитом чемпионата мира 2026. По его словам, французская команда, скорее всего, способна выиграть турнир и стать чемпионом. Норвежский форвард прокомментировал это накануне возможной встречи с Францией, добавив, что именно она выглядит сильнейшей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте «Радио Рекорд». 18.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
0: 16+.
3: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «РАДИО». В новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до 15 августа 2026 года.
4: Клиника «Созвездие офтальмика». Высокая точность и внимание к каждому ради вашего уверенного взгляда на жизнь. Созвездие52.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: ВК-фест впервые в Нижнем Новгороде. Дора, Клава Кока, комната культуры, Ума Турман и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
7: Тапку в пол!
8: Отдыхай ярко! С картингом «Академия» в Сормовском парке. Улетный картинг-корпоратив. Дни рождения на колесах. Летняя трасса под открытым небом. Картинг «Академия». Для детей и взрослых. Сормовский парк. Центральный вход за аквапарком. Категория 6+.
9: Выбирайте КМ Тимирязев.

0: Который стал открытием года. «Волга». БЦР Моторс открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в БЦР Моторс на Казанском шоссе.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, какие самые необычные услуги вы встречали? Вот, например, зрелые китаянки начали сдавать себя в аренду молодым девушкам. Новая услуга быстро набирает популярность. Женщины 30-40 лет встречаются с более молодыми клиентками, выслушивают их проблемы, дают советы по отношениям и делятся жизненным опытом. А цена одной такой встречи мудрости от 2 до 3 тысяч рублей. Ну, вообще, как будто бы здорово, да? Когда хочется обратиться к кому-то за советом, не к психологу, не к родителям, не к родственникам, а вот зрелая китаянка для вас существует. Воспользовались ли бы вы такой услугой? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Интересно узнать и почитать. Давайте расскажу о музыке. В этом часе работа от Loud Luxury и Эмили Робертс.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд. Реклама. Нужна сантехника? Заходи в Сантехлюкс. Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
2: Сантехлюкс. Время сэкономишь. Сантехлюкс. Выбрать помогут. Сантехлюкс. Сантехлюкс.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
5: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами призма выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
6: В интернете наберу prismaokna.ru.
4: Подробности на сайте.
7: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Бузу Газгинева, Владимирская область, село Чирикова, ОКРН 13-233-5-0-263.
9: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
10: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
11: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют обсудить угрозы Зеленского в адрес Беларуси и другие вопросы, сообщил Дмитрий Песков. Ранее украинский лидер заявил, что в Беларуси находится техника, которая используется для корректировки ударов по территории Украины, и потребовал от Лукашенко убрать ее. В противном случае Киев сделает это самостоятельно, пригрозил он. Правкомиссия одобрила проект закона о регулировании искусственного интеллекта с акцентом на поддержку российских разработок. В аппарате сообщили, что сейчас готовится перечень мер стимулирования отрасли. Документ был доработан с учетом предложений бизнеса, при этом ранее СМИ отмечали, что после критики со стороны компаний он существенно изменился. Килиан Мбаппе заявил, что не обращает внимания на рекорды Лионеля Месси. По словам форварда, он сконцентрирован на своей игре и помощи команде, а не на погоне за статистикой соперника. При этом личная гонка бомбардиров между ними продолжается. У Месси 18 голов на чемпионатах мира, у Мбаппе 16. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2113.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
4: Дэнс лето!
0: На рекорде! Yeah!

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
3: «Никастринг».
4: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
5: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
7: 281-85-99.
8: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
9: Одна родинка может стоить жизни. Не рискуйте. Проверьтесь. Медицинские центры «Чистая кожа». Комплексная диагностика онкопатологии за один визит. Запишитесь на прием к ведущим онкодерматологам Нижегородской области. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. «Лолита», «Шаман», Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
11: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, как часто вы меняете постельное белье? Вот оказалось, что цвет постельного белья влияет на вашу личную жизнь. Серые, черные, синие и ярко-красные оттенки убивают романтику, провоцируют ссоры и продлевают одиночество. Значит, что мы не используем? Серые, черные, синие, ярко-красные цвета. А я тут как раз хотела взять серое белье. Ну, что, значит, подходит? Бордовый и нежно-розовый считаются идеальными. Они притягивают тепло, заботу и страсть. Оставляем эти цвета. А, может быть, у вас есть какие-то идеи насчет этого? Мне кажется, все-таки никакие приметы не работают. А вы вообще верите в приметы? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. А, давайте пока расскажу о музыке в этом часе. Работа от Хьюгель.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: За съемку дефектов в новостройках предложили ввести штрафы и даже уголовную ответственность. Ролики наносят серьезный репутационный ущерб застройщикам.
2: У меня вопрос чисто туристический. Могу ли я это снимать как турист? Эти протечки, эти трещи. И выложить это в соцсетях ЖК Козев Трещ. Или ЖК Протечка Лакшери.
3: Ну, тоже вы оскорбите, это ЖК.
2: То есть, значит, увидел тебя дома в новостройке протечку. Ну, просто посмотри на нее сам. Да, тихо вздохни. И иди спать прямо в трещину. И все нормально.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ Гагарин парк от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗАтлант. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: База отдыха «Сурские зори» приглашает с 10 по 12 июля на фестиваль электронной музыки и спорта «Сурафест-2026». «Сурафест» является одним из самых масштабных фестивалей в Поволжье, где сразу будут играть до 40 диджеев. 10 июля хедлайнеры «Диджей Роман Мессер» и «Диджей Фил». Трансмиссия 11 июля. Сергей Барыбин, Z-City, Hard Rock Sofa и Swanky Tunes. Телефон для справок 8-906-388-90-44. 18+.
6: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
7: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
6: Новый JQ J6 создан для таких историй.
7: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
6: JQ J6 от 1 миллиона 832 тысяч рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
8: Разгулялась волна, а тебе не пощел.
9: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Постпред Ирана при ООН Али Бахрейни заявил, что США политизируют спорт и создают проблемы для сборной Ирана. По его словам, визы команде выдали слишком поздно, а условия пребывания в стране были ограничены, из-за чего Тегеран выразил протест. Он также подчеркнул, что спортсменам должны обеспечиваться равные условия вне политики. Российское правительство обсуждает меры для стабилизации топливного рынка, пишут «Ведомости». Среди вариантов – импорт моторного топлива и корректировка демпфирующего механизма для выплат при ввозе нефтепродуктов. Также рассматривается выпуск топлива с отклонениями от тех регламентов. Эксперты считают, что стабилизация возможна за счет импорта или роста производства. ГАИ опровергла усиление ответственности за использование телефона за рулем. Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что ГАИ с 1 июля якобы усиливает контроль за этим. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: за полярным кругом нет эксгибиционистов, потому что в минус 50 и показывать-то особо нечего.
1: That's

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Прохожие стали замечать гуманоидных роботов. Эти попрошайки сидят в характерных жалобных и униженных позах, призывая добряков проявить щедрость.
2: Это очень грустно.
1: Если честно, есть вопрос. Вот каждый год с одного вокзала в одно и то же время мы едем в одном и том же направлении, и там один и тот же молодой человек все не может уехать.
2: Да, кстати, у нас было одно время.
1: Мне кажется, что это странно, что он не может уехать
2: уже несколько лет. У нас на вокзале, да, они же ходили и говорили, я не могу уехать.
0: Вейкаперы. Утро. На Рекорде. Рекорд. Реклама.
3: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
4: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
5: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
6: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
7: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
8: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «РАДИО» в новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А.
9: Акция действует до 15 августа 2026 года.
10: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
11: Саундтрек нашей жизни. 27 июня. Стадион Совкомбанк-Арена. Нижний Новгород. Баста. Большой концерт. Больше 2 часов живого звука. 16+.
12: Экстремально! Это эпицентр уличной культуры региона. От Арзамаса до Уреня. 10 городов области. 130 бесплатных тренировок. Твое хобби превращается в профи.

0: тянет обычно. Спортивная деревня, новинки, свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05.
1: 0+. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Друзья, привет от Кристины Радио Рекорд. Вы знаете, хочется как-то опять какую-то романтику обсуждать, что-то около любовное. В помощь мне, как всегда, приходит наш телеграм-канал Радио Рекорд. Смотрите, новости. Если врачи стали самыми привлекательными мужчинами для российских женщин. Ну, не просто так все. Почти 40% опрошенных готовы завести именно отношения с врачом. Далее у нас идут по степени привлекательности инженеры. Ну и тройку замыкают юристы. Смотрите, девчонки выбирают все более какие-то серьезные, конечно же, высоко оплачиваемые профессии и так далее. Блогеры в антирейтинге. Они, как обычно, у нас все возглавляют. Никому блогеры, геймеры не сдались 100 лет в обед. Парни, а вот вам нравятся девушки? Ну вот какой профессии? А если она безработная? В общем, заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд. Пишите, вот люди, какой профессии вам кажутся ну, максимально симпатичными и привлекательными. На мой взгляд, еще, знаете, преподы очень-очень как-то вот такие хорошенькие. Так, друзья, все, не отвлекаемся. В этом часе у нас Enter и Talk to You. Услышим, это новинка. Еще впереди All Nail и Small Town Boy. Диджей Куба тоже в этом часе и Sexy Chick.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Давай поспорим.
3: На что?
2: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
3: Уже нашел.
2: И новые автомобили есть?
3: Есть.
2: И выгодный кредит?
3: Есть.
2: И безопасная сделка?
3: Есть.
2: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
3: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
2: Так не бывает.
3: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А. Корпус 1.
4: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
6: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
7: База отдыха «Сурские зори» в Ядринском районе приглашает с 10 по 12 июля на фестиваль электронной музыки и спорта «Сурафест-2026». «Сурафест» является одним из самых масштабных фестивалей в Поволжье, где сразу будут играть до 40 диджеев. 10 июля – хедлайнеры, диджей Роман Мессер и диджей Фил. Трансмиссия 11 июля – Сергей Барыбин, Z-City, Hard Rock Sofa и Swanky Tunes. Телефон для справок – 8-906-388-90-44. 18+.
8: Работа, стресс, суета.
9: Дела, быт, усталость.
8: Дорогая, пора в отпуск.
10: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УКРН 102-747-67-368. 18+.
12: А можно по-русски?
13: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
14: Автолига.
15: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 равно 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
16: В интернете наберу prismaokna.ru.
17: Подробности на сайте.
18: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
19: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
20: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
19: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
20: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
19: Московское шоссе 105, 8-831-2-600.
21: Агат. Покупай выгодно.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Dance лето!
1: На рекорде. Dance. Новый трек на рекорде.
23: Another N54 Ultra. Talk to you.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран и США договорились создать 4 рабочие группы. По итогам переговоров сообщил замглавы МИД Ирана. По его словам, они займутся вопросами отмены санкций, ядерной программы, а также экономического развития и мониторинга договоренностей. Кроме того, стороны решили создать отдельный канал для обсуждения судоходства через Ормузский пролив. Гонка за золотой бутсой чемпионата мира активно набирает темп. Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холланд уже оформили по дублю и отметились наградами лучшего игрока матча. При этом на прошлых турнирах для победы в бомбардирской гонке хватало около 6 голов, а сейчас лидеры почти достигли этого показателя всего за 2 матча, что делает борьбу за приз особенно острой. 260 человек получили 100 баллов на ЕГЭ-2026 по истории, сообщает Минпросвещение. По сравнению с прошлым годом, средний балл вырос с 55,8 до 57,8. Доля высокобальников увеличилась с 11,5 до 15%. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: За съемку дефектов в новостройках предложили ввести штрафы и даже уголовную ответственность. Ролики наносят серьезный репутационный ущерб застройщикам.
2: У меня вопрос чисто туристический. Могу ли я это снимать как турист? Эти протечки, эти трещи. И выложить это в соцсетях ЖК Козев Трещ. Или ЖК Протечка Лакшери.
3: Ну, тоже вы оскорбите, это ЖК.
2: То есть, значит, увидел тебя дома в новостройке протечку. Ну, просто посмотри на нее сам. Да, тихо вздохни. И иди спать прямо в трещину. И все нормально.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
8: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте oceanis-aquapark.ru. Украина, 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ «Гагарин Парк» от каркас «Монолит». 420-50-20. «Осзатлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Выбирайте КМ «Тимирязевский». Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока и условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбанк. Осозаконсити строй. Проект декларации на наш.дом.рф.
4: База отдыха «Сурские зори» приглашает с 10 по 12 июля на фестиваль электронной музыки и спорта «Сурафест-2026». «Сурафест» является одним из самых масштабных фестивалей в Поволжье, где сразу будут играть до 40 диджеев. 10 июля хедлайнеры диджей Роман Мессер и диджей Фил. Трансмиссия 11 июля. Сергей Барыбин, Z-City, Hard Rock Sofa и Swanky Tunes. Телефон для справок 8 906 388 90 44 18.

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова. Украина 13-233-5-0-263.
2: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер.

Radio. Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Вы знаете, я уже 2 недели не видела диджея Фила. Тем временем главное трансовое событие страны от Рекорда возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Как вам название? Портал. 3 иностранных артиста. Ронски, Спит, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. Там-то я увижу Фила, но думаю, что пораньше все же. Итак, запоминаем даты. 16 октября, Москва, Викей Стадиум. 7 ноября, Петербург, Temple of Dear, «Трансмиссия Портал». Предпродажа билетов по спеццене до 25 июня на сайте Радио Рекорд 18+. Так, друзья, также по музыке у нас впереди свежая работа. Это Крис Нитро, услышим и Celebrate. Айша Келлен Харрис и Satisfy.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. 27 июня в 12.00 в Экспокар на Ларина 28Б состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
2: Нужна сантехника? Заходи в Сантехлюкс. Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
3: Сантехлюкс. Время сэкономишь. Сантехлюкс. Выбрать помогут. Сантехлюкс. Сантехлюкс.
4: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
5: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
4: Новый JQ J6 создан для таких историй.
5: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
4: JQ J6 от 1 миллиона 832 тысяч рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
6: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
8: 281-85-99.
9: Планируете свадебный банкет? В ресторане «Грузинские истории» большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
10: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «КФЭ Групп», УГРН 115-165-305-616, Набережные Челны.
11: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр. Центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное – «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
12: ВК-фест впервые в Нижнем Новгороде. Дорог, Лава Кока, Комната культуры, Ума Турман и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru.
13: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
14: Давай поспорим.
15: На что?
14: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
15: Уже нашел.
14: И новые автомобили есть?
15: Есть.
14: И выгодный кредит?
15: Есть.
14: И безопасная сделка?
15: Есть.
14: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
15: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
14: Так не бывает.
15: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А. Корпус 1.
16: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
17: Разгулялась волна, а тебе не почем.
18: «Алые паруса» вместе с Россией 27 июня в 22.00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
19: Родинки, папилломы, липомы, жировики. Ваша кожа покрылась непонятными новообразованиями? Пора действовать. Медицинские центры дерматологии «Чистая кожа». Работаем для вас без обеда и выходных.
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
2: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

time to rest. Just do your best.

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство рассматривает возможность ограничить оборот M2M сим-карты и eSIM, чтобы усилить борьбу с мошенниками. Речь идет о сим-картах для передачи данных между устройствами и виртуальных eSIM без физического носителя. По оценкам экспертов, на рынке около 60 миллионов таких карт, и часть из них находится в серой зоне и используется для спам-звонков и мошеннических схем. В России начали доначислять утильсбор за автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС несколько лет назад. Если машину из Казахстана, Белоруссии или Армении продали в течение года после ввоза, таможня расценивает это как коммерцию и требует доплату от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. А в ряде случаев сумма может превысить стоимость самого автомобиля. Эрлинг Холланд в интервью Fox News назвал сборную Франции главным фаворитом чемпионата мира 2026. По его словам, французская команда, скорее всего, способна выиграть турнир и стать чемпионом. Норвежский форвард прокомментировал это накануне возможной встречи с Францией, добавив, что именно она выглядит сильнейшей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Дэнс лето!
0: На рекорде! Yeah!

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Прохожие стали замечать гуманоидных роботов. Эти попрошайки сидят в характерных жалобных и униженных позах, призывая добряков проявить щедрость.
2: Это очень грустно.
1: Если честно, есть вопрос. Вот каждый год с одного вокзала в одно и то же время мы едем в одном и том же направлении, и там один и тот же молодой человек все не может уехать.
2: Да, кстати, у нас было одно время.
1: Мне кажется, что это странно, что он не может уехать
2: уже несколько лет. У нас на вокзале, да, они же ходили и говорили, я не могу уехать.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
3: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
4: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
5: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
6: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
7: Лисянчичо и Танлу Росы.
8: А можно по-русски?
9: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
10: Автолига. Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Живой концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
11: 16+.
12: Курочка, курочка, половская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, половская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
13: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
14: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
15: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
16: В интернете наберу prismaokna.ru.
17: Подробности на сайте.
18: Клиника «Созвездие офтальмика». Современные технологии с человеческим подходом для вашего спокойствия и четкого зрения. Созвездие52.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
9: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
6: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
9: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
6: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
9: Московское шоссе 105, 8-831-2-600.
2: Агат. Покупай выгодно.
7: Экстремально! Это эпицентр уличной культуры региона. От Арзамаса до Уреня. 10 городов области. 130 бесплатных тренировок. Твое хобби превращается в профи. Скейтбординг, BMX, брейкинг, воркаут, паркур, хип-хоп, брейкданс, диджеинг. Финал 18 июля в Нижнем Новгороде в парке Швейцария. Подробности в группе ВКонтакте «Экстремально». 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

Record. Dance Radio. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Вы знаете, мне кажется, я сегодня как-то вот мало, непростительно мало говорю про наш телеграм-канал с синей галочкой, он так и называется, Радио Рекорд. Нашла там для вас очередную новость. Китайский зоопарк ищет аниматора, который будет изображать медведя за 100 тысяч рублей. Даже не хочу дальше дочитывать. Возьмите меня. Смотрите, какие условия. Главное тут не разговаривать. Как не разговаривать? Это моя работа. Ладно. Не разговаривать и вести себя максимально эксцентрично. Рычать, пугать посетителей, валять. Чем более странное поведение, тем лучше. Не проблема, могу, умею. Я, знаете что, я вот домой прихожу, я для своего кота как собачка цирковая, как пудель цирковая, вот ей-богу. Так, кроме того, есть еще такая пометочка. Если актер завирусится в соцсети, зарплату ему обещают прибавить. В общем, мне кажется, интересно. Друзья, эту и многие другие новости можно найти, опять же, в нашем телеграм-канале Радио Рекорд, так что подписывайтесь, не стесняйтесь. Робин Шульц в этом часе. Better Times. Еще впереди Show the Winter Culture, Take Me. Непременно заглянет Армин Ван Бюрен, Like a Child. И, конечно, Боб Синклер, I Can't Wait. В начале часа Yearbox и Graceland. Все это рекорд. Dance лето.

0: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд. Реклама. Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 миллионов 400 тысяч рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
5: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
6: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
8: Работа, стресс, суета.
9: Дела, быт, усталость.
8: Эх, дорогая, пора в отпуск.
10: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
12: Саундтрек нашей жизни. Моя игра, моя игра. 27 июня. Стадион Совкомбанк-Арена, Нижний Новгород. Баста. Большой концерт. Больше 2 часов живого звука. 16+.
13: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
14: Тапку в пол!
15: Отдыхай ярко! С картингом «Академия» в Сормовском парке. Улетный картинг-корпоратив. Дни рождения на колесах. Летняя трасса под открытым небом. Картинг «Академия». Для детей и взрослых. Сормовский парк. Центральный вход за аквапарком. Категория 6+.
16: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ «Гагарин парк» от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
18: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
17: Новый JQ J6 создан для таких историй.
18: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
17: JQ J6 от 1 миллиона 832 тысяч рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
19: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Кир Стармер продолжит исполнять обязанности премьера Великобритании до выбора нового лидера лейбористов. В партии обсуждают вариант назначить экс-мэра Большого Манчестера без конкурентных выборов. Он недавно выиграл до выборы в парламент и остается самым популярным лейбористом по опросам. Эксперты считают, что его задача – объединить партию. При этом курс Великобритании вряд ли сильно изменится. Провоз топлива через Крымский мост увеличит, сообщает оперштаб Крыма. Для жителей и гостей Крыма планируют разрешить перевозить по Крымскому мосту до 200 литров топлива на одном транспортном средстве. Россияне все чаще выбирают аренду жилья вместо покупки. С 2020 года число семей, снимающих жилье, выросло до 5,8 миллионов. Эксперты объясняют это ростом цен на недвижимость и дорогой ипотекой, прогнозируя дальнейшее увеличение спроса на аренду. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
8: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: За съемку дефектов в новостройках предложили ввести штрафы и даже уголовную ответственность. Ролики наносят серьезный репутационный ущерб застройщикам.
2: У меня вопрос чисто туристический. Могу ли я это снимать как турист? Эти протечки, эти трещи. И выложить это в соцсетях ЖК Козев Трещ. Или ЖК Протечка Лакшери.
3: Ну тоже вы оскорбите, это ЖК.
2: То есть, значит, увидел у тебя дома в новостройке протечку. Ну просто посмотри на нее сам. Да, тихо вздохни. И иди спать прямо в трещи. И все нормально.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: 27 июня в 12.00 в Экспокар на Ларина 28Б состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
5: За рулем к свободе с Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чирикова. Украина 12-333-5-0-263.
7: Давай поспорим.
8: На что?
7: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
8: Уже нашел.
7: И новые автомобили есть?
8: Есть.
7: И выгодный кредит?
8: Есть.
7: И безопасная сделка?
8: Есть.
7: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
8: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
7: Так не бывает.
8: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А. Корпус 1.
9: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «РАДИО» в новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А.
10: Акция действует до 15 августа 2026 года.
11: А можно по-русски?
12: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
13: Автолига.
14: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
15: Одна родинка может стоить жизни. Не рискуйте. Проверьтесь. Медицинские центры «Чистая кожа». Комплексная диагностика онкопатологии за один визит. Запишитесь на прием к ведущим онкодерматологам Нижегородской области.
16: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
17: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
18: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, Зе Хэддерс, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязов с Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22.30. Категория 16+.
19: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
9: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. И стало быть, все как всегда для тебя, дорогой, ты наш распрекрасный слушатель. Будем обсуждать разные, ну, не самые, может, главные, но интересные и забавные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, главные причины падений и потрясений на рынках акций и финансовых рынках во всем мире – это повышение процентных ставок и лопнувшие спекулятивные пузыри. В нашей стране все не так, у нас причины падения фондовых и финансовых рынков, как, собственно, это происходит и сегодня, всегда исключительно геополитические и политические. А значит, главные новости в нашей стране — это новости не экономические, не социальные, и уж тем более не те, которые обсуждаем здесь мы. Ну, нам плевать на важность новостей, мы обычно обсуждаем то, что мы обсуждаем, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россияне во Вьетнаме начали массово записываться на гуситерапию. Для процедуры человек ложится на землю, после чего его посыпают зерном. Птицы сбегаются на угощение и начинают клевать корм прямо с отдыхающего, создавая эффект своеобразного массажа. Организаторы уверяют, что такое пощипывание помогает расслабиться, поднять настроение и снять стресс всего за несколько минут.
2: Поднять настроение – это 100%. Но только не тем, кого щиплет гусь, а организаторам. Потому что я бы на их месте от смеха бы просто сдох. Особенно, и настроение – не просто настроение, тонус на весь год, потому что за это еще и бабки.
1: Ну, там еще есть такой нюанс. Не просто убрать стресс, а перенаправить стресс. Потому что меня вот в детстве щипал гусь в Лосево. Потому что вот не лось в Гусево.
2: Поясните. Гусь в Лосево, это что значит?
1: Ну, Лосево, такое у нас есть местечко под Питером.
2: А
1: лось в Гусево меня не щипал.
2: Это лучше бы наоборот.
1: Это дико больно.
2: Больно, конечно.
1: Больно, пипец как вообще.
2: А вот вас гусь щипал, это в рамках гуситерапии или так, гуси-любительщик?
1: Ну, такая карате. Гуситерапия была.
2: А зачем?
1: Я сначала гусю хворостиной вписал, когда гусь меня...
2: Вы думаете, я это так замну? Нет, это очень важный момент, потому что мне важно, что вы делали с гусем, господин Кривов. Почему у нас? Меня гусь никогда не кусал. Он кусал многих моих знакомых. И, кстати, все они говорят, как и вы, что это очень больно. Но меня гуси не кусали. Я гуси-люб. Или как это? Нет, гуси-люб это немножко другое.
1: Паниковский?
2: Ну, будем считать, да.
1: Ну
2: почему?
1: Как?
2: Что
1: я
2: вы говорю, сделали?
1: Я смотрю, гусь стоит как-то и нагло на меня смотрит своей этой будкой тупой гусиной, там, да, своим жалом этим своим.
2: Так, да, и что?
1: Глазом этим своим. Ну я ему как бы там вписал, там, не знаю, там, хворостиной какой-то, а он меня укусил. Где справедливость? Ну что за дела?
2: А это можно назвать гуситерапией?
1: Ну вот такая же карательная гуситерапия.
2: Это первая, да? Вот да. Вы были первопроходцем.
1: В общем, да, пионером, я бы сказал.
2: И за бесплатно.
1: И еще один важный нюанс. У гусей есть такая славная привычка, впрочем, как у всех пернатых. Они не контролируют колоотделение свое. Они рандомно гадят как бы везде. И вот когда он тебя будет щипать, возможно, он начнет гадить.
2: Так это еще круче. И так еще можно больше поднять настроение.
1: Обмазывание, обертывание. Неделю не мыться после этого.
2: Да, это гусикалотерапия. Это еще лучше. И, конечно, вот, ну, просто молодцы. Я, знаете, я за наших людей, за наших бизнесменов, я спокоен. Да, вот у них там бизнесы рушатся. Это все фигня. Один раз разрушился, значит, сделали другой. Идеями креативят, знаете, просто фонтанируют. Всегда заработают, как на гусях, так и на баранах.
1: Возможно, какой-то наш релокант сделал там, который постоянно живет.
2: Конечно, да, да, потому что бараны всегда есть, а когда есть бараны, ты заработаешь на гуситерапии. Кстати, я бы назвал это скорее гуси-психология, да? Это, да, вот сейчас же более популярное такое слово. Там, или такой гуси-биохакинг. Но это, конечно, круто. А ведь можно, на самом деле, можно еще доработать. Потому что, смотрите, можно... Ну, сейчас клиент капризный, да? То есть сначала пощипали их гуся, они заплатили за это деньги. А потом, ну, как бы, типа, ну, все уже неинтересно. Можно дальше эту бизнес-модель развить. Можно, например, потом предложить этого гуся еще и сожрать. Знаете, бизнес, вот, бизнес-модель по принципу «приходи, Маруся, с гусем и закусим». Так это, да, вроде звучит?
1: Ну, да, да.
2: А вот, а тут ведь, смотрите, тут же есть, на самом деле, бесконечное количество бизнес-проектов. А, пожалуйста, вот вам, значит, гуситерапия. А аистотерапия – это уже следующий уровень, как бы, для более стойких. То есть, когда на тебя сыпят зерно и тебя клюют аисты. Это уже пожестче. А можно уже совсем экстремальный уровень. Смотрите, человек просто ложится на землю, после чего его, как бы, его ничем не посыпают, и просто сбегаются голодные волки. волкотерапия. И тут реально можно и стресс снять, и все остальное.
1: Да, ну с аистами нужно быть осторожнее. Понимаете, аист тебе еще может ребеночка принести.
2: И хорошо.
1: А Вьетнам страна экзотическая, там есть удавы. Могут быть, удав тебя будут душить. В кои-то веке россиян будут душить удавы, а не наоборот.
2: Да, они будут душить удавы, и от этого им будет приносить ребеночка. Без секса. А последний уровень терапии, это, знаете, я знаю, что это самый крутой уровень. Это не гуситерапия, это воронотерапия. Это когда на тебя уже как бы слетаются вороны. То есть настроение уже, конечно, не поднять, да, но и стресса больше нет, как бы и не будет. Все.
1: Ну да, ворон ворону глаз не выклюет.
2: Это другая история.
1: Ну да.
2: А вопрос же у нас какой? Вопрос же у нас очень простой, ребят. Ну вот смотрите, ну вот ничто так не нужно современному человеку, как снять стресс. Вот нашим отцам и нашим дедам, тем более и прадедам, они вообще не знали такого слова. Его просто не было, не говоря уж там про выгорание. А нам всем нужно снимать стресс. Мы все на стрессе, да, господин Кремов?
1: Ну, стресс и прочие другие неприятные
2: баечки. Прежде всего, давайте с чего настроить. Про стресс. Значит,
1: тревожность.
2: Да, тревожность, стресс, вся эта фигня. Вот. А знаете ли вы способ? А вы точно их знаете. Знаете ли вы какие-то способы, как можно снять стресс в домашних условиях?
1: Нестандартный.
2: Нестандартный, да? Твой личный метод. Ну, да, только, пожалуйста, вот эту вот чепуху, вот эту... Ну, один раз сейчас напишите,
1: про
2: что вы...
1: Про удавов там, да.
2: Да, про своего удава. И хватит. Давайте что-нибудь такое... Если... То есть, грубо говоря, если это ваш способ, то, ну, что-то интересное, да? То есть,
1: да,
2: ну,
1: с как... подвыпертом. Как это, я не могу... И еще как бы просто какие-то народные рецепты. Потому что гуситерапия, ну, явно народный какой-то рецепт, да? Там великий вьетнамский народ так лечился, может, веками там, да, мы не знали.
2: Да, конечно.
1: А вот твои народные рецепты, что-то другое вылечить там.
2: И не бойся даже придумывать бизнес-проект. Вот придумали гуситерапию. Что такое гуситерапия? Вот Кремов просто клюнул гусь.
1: Щипнул, прошу
2: прощения. Он даже, извините,
1: не ворон.
2: Да. Ему даже в бошку не пришло, что на это можно бабки срубить. А и вот, что значит, креативные люди. Кого-то клюнул гусь там, кого-то ущипнула свинья, кого-то петух.
1: Кстати, со свиньей тоже была история, но это для другого
2: отдельно. И, кстати, петухотерапия или просто как это сказать?
1: Петушатинг.
2: Да! А чем не бизнес? Для кого-то там петух, а для кого-то петушатинг за деньги. Вы поняли, обсудим в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Индию предложили сделать кадровым резервом для России. Эксперты отмечают, что в самой населенной стране мира живет огромное количество молодых специалистов, а средний возраст трудоспособного населения там составляет около 29 лет. При этом средняя зарплата в Индии около 21 тысячи рублей, а качественных рабочих мест не хватает. По мнению аналитиков, индийцы уже хорошо зарекомендовали себя в России в строительстве, на складах и производстве, а в будущем могли бы работать также в сферах ухода и реабилитации.
2: Это клево! Слушайте, а потом, когда они зарекомендуют себя хорошо в сфере отцовства, как хорошие отцы, потом можно сделать их уже кадровым резервом, как отцов, если что.
3: У нас же проблемки, да, с демографией. То есть, все,
2: конечно. Ну и смотрите, они уже зарекомендовали себя в строительстве, там, на складах и в производстве.
3: А как они зарекомендовали? Что значит зарекомендовали?
2: Ну как, хорошо, ну как пришли.
3: Без происшествий, так, что ли?
2: Да, у вас на стройке несчастные случаи были? Не было. Пришли, да. Во-первых, пришли на стройку, уже хорошо. Пришли, сели.
3: Построили. Или нет.
2: Или пока нет, да, оделись, да. Как-то, да? И уже хорошо себя зарекомендовали в строительстве. А это же только начало. А дальше, я уверен, при такой хорошей работе и при таком их количестве индусов, самая густонаселенная нация, самая большая
3: страна.
2: Нация. Страна. Ну, нация, да. Ну, и страна, ну, и больше всего индусов в мире. Больше, чем китайцев. Я это имею в виду. Так вот, при этой тенденции, сейчас они у нас здесь хорошо себя зарекомендовали в строительстве, а дальше пойдет все прям просто как по лестнице наверх, как лифт полетит в хорошем смысле. Дальше, смотрите, у нас, значит, сейчас строительство, дальше они появятся в шоу-бизнесе, да, Киркоров индус. Да? Сейчас просто Киркоров. А в какой-то момент же у нас же Киркоров не вечен, да?
3: Не, ну он как, уже как Раджа выглядит.
2: Вот, да, конечно. А дальше в кино, конечно, там Раджа, Сингх, Кумар, Гармаш.
3: Так в кино уже началось, как бы. У нас уже снимают индийские фильмы в Индии, где индусов играют там Михаил Галустян.
2: Так вот именно! Их пока играют наши. А зачем? Скоро будет не нужно, как их можно заместить. Во-первых, их больше. Во-вторых, они дешевле. Зарекомендуют себя хорошо, да? Как это сейчас они играют индусов, а потом будет какой-нибудь реальный там Викрам Разум Нагиев в новогоднем фильме «Елки-пальмы». Да, и это уже будет. И это будет не вот эти ваши, эти, кто там, галустяны. Это будет настоящий индус, который. Что там в елках происходит обычно?
3: Ну, все, елки, Новый год туда-сюда.
2: Да. Пришел индус к елке, да. А это не
3: палка. Но главное не совершить большую геополитическую ошибку и не возить в одни те же как бы, места индусов с пакистанцами. Потому что они как. Перефразируя фильм «Брат 2», к пакистанцам как-то не очень, да? Или «Брат 1», вернее. И наоборот, пакистанцы к индусам как-то не очень. Нужно, скажем, там, в Челябинск пакистанцев, а там куда-нибудь там
2: разводить, в Новосибирск разводить индусов. Пакистанцев с индусами очень-очень важная задача. Но пока пакистанцев у нас вроде не возят, да, это действительно задача будущего. Потому что, конечно, нам нужны в первую очередь индусы. Потому что где Болливуд, например, да?
3: Да.
2: Он же в Индии, да? И кстати, скажите, и до Болливуда нам тоже недалеко, до настоящего, да, вот когда будет Мосфильм Болливуд. Кстати, Ленфильм, наш Ленфильм питерский, ленинградский, он уже Болливуд. Он же не работает как киностудия. Я, кстати, тут как-то проходил мимо, ну, там же нет, там какой-то музей уже или что-то. Студии нет, и что-то таскают индусы. Это уже начало Болливуда?
3: А смотря как вот, тут важен очень момент. В Ленфильм таскают или из Ленфильма таскают? Вот
2: что сейчас это? Я вспомню, они где-то...
3: Или по кругу Ленфильма
2: таскают. А давайте разберем каждый случай. Значит, если они таскают в Ленфильм, то это что?
3: Это хорошо.
2: А это Болливуд, вас начинается
3: да.
2: Болливуд.
3: Болифильм.
2: Да, значит, а если из Ленфильма...
3: Может, они из Ленфильма в Мосфильм таскают?
2: А, будет, конечно, только так. Ну, а это все. Ну, а дальше...
3: Или когда... Михалкову в студию 3Т.
2: Да нет, да.
3: А Михалкову чума бы пошла вот такая индийская.
2: 100%. И, конечно, это очень важная индусизация, да, потому что вот я чувствую, мне чулма тоже нравится, мне не хватает. А дальше, когда индус совсем хорошо себя здесь зарекомендует, уже переименуем Москву в Мумбаи или в Дели?
3: Москва.
2: А?
3: Конь с нами не согласен.
2: Это индусы?
3: Скачут уже на полном ходу.
2: Пора.
4: Рекорд. Реклама.
5: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями.
0: о себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
4: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
5: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
6: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
7: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
8: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
9: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
10: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Дмитрий Дебров разбил голову и сломал руку, пытаясь познакомиться с девушками в ночном клубе. По данным СМИ, 66-летний телеведущий пригласил двух новых знакомых к себе домой обсудить роман Достоевского «Братья Карамазовы». Но в какой-то момент потерял одну из них в толпе. Пытаясь ее найти, Дебров резко развернулся на лестнице, поскользнулся и упал. Сообщается, что он получил сотрясение, перелом руки и травму носа. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
2: Это, я не понял, это на него так агрессивно лестница напала? Или стена набросилась на безоружного Деброва с кирпичами?
3: Ну, технически Дебров на нее набросился, навалился.
2: Нет, подождите, нет,
3: но она... не вывез.
2: Нет, нет, это он же избит, а не лестница. А может, это пол его так отделал в злостной форме? А сейчас ему ничего не угрожает. А точно ли ничего не угрожает? Мы хотим знать. Да? То есть, вот это самое важное. Потому что, ну, да, тот конфликт удалось предотвратить. А я хочу знать, а точно ли лестница успокоилась? А стену и поребрик задержали? Точно ничего не угрожает? Потому что, знаете, ведь бывают такие случаи. А что, вот вы можете на 100% сказать, что лестница за ним не вернется? Мстить?
3: Смотрите,
2: с кислотой?
3: Если СМИ сообщили, что не угрожает, то значит не угрожает. Потому что у нас что, СМИ врать, что ли, будут, по-вашему?
2: Ну, я надеюсь.
3: Нет, только конечно, на все нормально, все закончилось.
2: Слава богу.
3: Расходимся.
2: Значит, а что же было? Нет, рано расходить. Теперь самое главное. Что произошло? Значит, пригласил двух, да, девушек Дебров к себе домой обсудить роман «Братьев Карамазовых». А это в какой позе? Это в позе Карамазова? Есть такая поза брата Карамазова?
3: Ну, слушай, будь осторожнее. Какого, смотря какого брата?
2: Нет, а вот это действительно важно. А вот он как хотел, в позе Мити или в позе Алеши. А может, вообще по жести в позе Смердякова? Да, с шариком во рту. И тут мне вот важно, это действительно очень важно. Потому что, ну, мы с вами все-таки, да, библиофилы тоже, как
3: ну,
2: и, да?
3: Ну, как бы, ну, я не, да, не такой знаток Достоевского, как Дебров.
2: А я, я достаточный знаток. Я небольшой его любитель, но достаточный знаток. И уж
3: а
2: тем более «Братья Карамазовы». Нет, это в другом произведении.
3: Я знаю, конечно.
2: Да, так вот, я хочу, он пригласил их
3: почитать. А еще бесы!
2: Вот, он пригласил их почитать. Ну, и что, бесы, что?
3: Вот там все совсем по жести там можно было.
2: Вот он по пригласил хардкору почитать их именно «Братьев Карамазовых». И мне важно вот подход. Это очень хорошо, его как бы такая литературная заточенность на секс, да?
3: А может не секс, это может братская любовь с женщинами, потому что братья же Карамазовы.
2: Вот он как? Он полностью с ними хотел этот роман дочитать до конца? Или, скажем, только до момента, до старца Зосимы, а дальше в душ? Или как? А вот тут у меня еще более важный вопрос. А вот в этом своем последнем популярном видео, после которого он как бы, Дебров получил вторую жизнь свою по популярности, вот где он, стоя у машины, там с какой-то тетенькой теребит свой детородный орган. Это, я так понимаю, он тоже под впечатлением от братьев Карамазовых?
3: Это, возможно, Толстой.
2: А может быть, кстати, вот тут бесы, возможно. Хотя нет, я думаю, что он начал вдохновенный. Все-таки униженный, оскорбленный, наверное.
3: Возможно. Да? Ну, смотрите, ну, с другой стороны, как бы, какой большой все-таки молодец Дмитрий Дебров. Просто завидую ему, просто даже не белой завистью, а черной завистью завидую ему, да? Во-первых, 66 лет. А. Ходит в ночные клубы человек. Я перестал ходить, мне далеко не 66, но я перестал ходить лет 15 на ночные клубы, если не по работе. Во-вторых, знакомился с двумя девушками. Одну потерял. Да в 66 лет, как бы, я бы как бы потерял и потерял. Мне, да, даже я уверен, что у меня и одной будет многовато, знаете? Есть, а он, кстати, нет, развернулся искать вторую. То есть двух собирался вывести.
2: Так и знаете, и братья Карамазовы вам не колобок. Это надо почитать серьезно. Это, знаете, это с одной ты что? Это посидеть надо, разобраться.
3: Это даже не почитать, а обсудить.
2: Конечно.
3: Он нашел уже прочевших.
2: Разумеется, конечно, которые уже прочевших.
3: Прочевших, да, это хорошее
2: слово. Ну, это не... Конечно, это в любом случае здорово. Вот молодец. Это здорово, что человек, приглашая как бы перепихнуться, вспоминает братьев Карамазовых. Это значит, что человек большого литературного вкуса. А какой-нибудь, знаете, менее утонченный, какой-нибудь поверхностный фат пригласил бы так просто на Чиполлино. Или вообще бы, знаете, выдал бы себя, как бы, когда пригласил бы почитать «Маленького Мука».
3: Или «Карлика Носа».
2: Ну, это другая. Это уже бы выдал себя в другом. Это... Я бы на месте девушки не пошел. А давай ты, Карлик Носа.
3: Карлик, заходи.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Клоуны стремительно теряют популярность в России. По данным СМИ, за последние 4 года спрос на артистов этого жанра сократился почти в 8 раз. Сегодня основной заработок клоунам приносят цирки, а сами эксперты все чаще называют клоунаду нишевым развлечением, которое постепенно уступает место другим форматам досуга.
2: Эксперты? А эксперты по клоунам это, простите, кто? Клоунологи? Кто это?
3: Ну, какие-то, да, специалисты. Может, директора цирков какие-то, уважаемые.
2: Нет, ну это директора. Кто лучше всего разбирается в клоунах? Кто, черти какие-то? И главное, что надо уметь, чтобы быть экспертом по клоунам? Вот я хочу знать, какие курсы вот нужно пройти, чтобы в них разбираться? Сатья Дас поможет?
3: Не что? Поможет. Тут такая история, может быть. Возможно, это какие-то бывшие, какие-то ярые фанаты клоунов, которые сходили на них, смотрели, приглашали, а потом разочаровались. Сказали, вот, то есть они все про них знают, про клоунов, все видели, да? То есть все повидали.
2: Все.
3: Да. Ну, то есть эти нишевые там доп. Услуги или что-то.
2: А вот тут, понимаете, нет.
3: А теперь
2: разочаровались.
3: Разочаровались.
2: То есть выжили все из этих клоунов.
3: И, кстати, это да, потому что, смотрите, вот раньше, кто же знает хотя бы одно имя клоуна, или там псевдоним творческий, ну реально клоуна циркового. Раньше были Олег Попов, там, да, Карандаш, Никулин, он как цирковой клоун-артист, не только киноартист, как бы, с этого начинал. Там, Ириска! А сейчас вот один нормальный, есть клоун, известный, типа, ну, звезда, селеба клоун какой-то.
2: Был Карандаш, да, его звали?
3: Карандаш, да, с собачкой такой.
2: А сейчас Палка. Я знаю, клоун этот, точнее, две палки. Да, точнее, три палки. Или какой-то клоун такой есть вроде. А, или это не клоун? Ну, неважно. Тут, да, ну, послушайте. Ну, дело-то в другом. Там же сказано, типа, клоуны стремительно, вот это мне слово понравилось, стремительно теряют популярность в России. Значит, и сколько там за последние там 4 года, да, спрос на них, значит, сократился почти там 8 раз. 8, мать вашу, раз. Слушайте, это уже серьезно. Это уже даже, знаете, не клоуна-кризис. Это уже какая-то клоуна-катастрофа. Это клоуна-коллапс. Но и там еще, смотрите, при этом очень какое-то было такое странное уточнение. Там было сказано, что типа сегодня основной заработок клоунам приносят цирки. А мне страшно спросить, а что еще может приносить заработок клоунам? Политика? Что значит? То есть где раньше работали клоуны? Ну где? Ну,
3: да везде работали клоуны раньше. Ну вспомните, да, цирк не был просто местом для медийности. Вот как радиоведущим радио место для медийности, а зарабатывали как бы там на вечеринке.
2: Где?
3: На вечеринке, в сауне вот клоунов.
2: В сауне?
3: Да.
2: А их раздевали или они прям в клоунских ботинках? Не, блядь, а если клоуна раздеть, в чем смысл в клоуне?
3: В клоунском голом во всем будет. Ну, мост они снимают с него и парик как бы.
2: Я, секунду, в каких саунах клоун? Вы где бываете?
3: Я вел одно мероприятие, а там не клоуна позвали. И Лёв, что? Красный шар не только на носу был, кстати.
2: Нет, а он прямо не в сауне?
3: Да, прям.
2: Нет, я знаю, раньше в сауну девочек приглашали. Нет, конечно, если в сауну приглашать клоунов, рано или поздно в них разочаруешься. Я первый раз такой, вы что, всерьез об этом?
3: Ну, как? Да, всерьез, на серьез.
2: А как это называется? Саунный клоун или.
3: Ну, просто клоун на все руки мастер.
2: 24.
3: Да. Ситуация реально критическая. То есть, ну, как бы очень, ну, да, как даже. Ну, жалко этих клоунов. Как-то их нужно какую-то программу, причем на государственном уровне по реабилитации клоунов начинать. То есть, да, какие-то льготы, чтобы люди шли в профессию клоунов, и клоуны, как бы, ну, как бы. Продвигались, то есть какие-то льготы клоунские, бесплатные проезды с красным носом, там, не знаю, клоунский капитал, как можно выдавать им.
2: Клоунский капитал, в смысле, маленький, да?
3: Как не знаю.
2: Больше, то есть намного меньше материнского, да?
3: Ну, клоун же он один, как бы. Да. Ну, а если чита клоунов?
2: Клоунский капитал, я думаю, это вряд ли их будет хорошим стимулом, чтобы идти. Но так или иначе, значит, хорошо, клоуны перестали быть популярны. А над кем они тогда смеются в цирке? Над фокусниками, что ли?
3: Ну, над кем? Над акробатами? Там бывают смешные пудели, бывают там какие-то там смешные там тюлени там какие.
2: Окей. Но, значит, то, что клоуны стремительно теряют популярность в России, это, конечно, грустно, но тут, на самом деле, могут быть очень разные причины. То есть, почему они теряют? И тут, смотрите, причин может быть несколько. Первое, просто, ну, потому что они просто больше неинтересны. То, что вы сказали, все из них выжили, все неинтересно. Да, неинтересно. Все, как бы умерла профессия. Вторая причина, они теряют популярность, потому что их боятся. Есть же такая клоунофобия, как она там называется?
3: Я забыл,
2: как называется, да? Или третья причина, просто потому что их ненавидят и хотят отколунизить, да? То есть, и мне кажется, что вот это как раз последняя причина, то есть потому что клоунов у нас сейчас реально не любят. И не только потому, что один из самых оскорбительных эмодзи сегодня — это клоун. Потому что это наоборот, это не причина, это следствие. У нас ненавидят, знаете, я вам скажу, знаете, что у нас ненавидят клоунов? Я вам скажу, у нас ненавидят клоунов за то, что они сейчас везде. На улицах, в шоу-бизнесе, в политике, везде, кроме цирка.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Можно было бы сказать, что в этом месте нашей программы мы даем вам слово. Но это не так, потому что даже если мы вам его не даем, вы берете его сами. Вы уже написали кучу разных слов. Некоторые из них мы сейчас почитаем в эфир. Народные новости, что там?
1: Вот тут мы ошарашили и огорошили тебя новостью о том, что россияне во Вьетнаме массово записываются на так называемую гусетерапию. По ним вьетнамцы сыпят всякое зерно на голеньких россиян. Кстати, совсем ли голеньких, мы так и не выяснили, не знаем.
0: Смотрите, вот если уж вы начали эту тему, то сейчас перед тем, как... Это, в самом деле, там самое важное, на что они сыпят зерно? И это совершенно разные терапии. На спину это одно, на задницу другое. А если ты лежишь на спине, и вот да, на это самое место... Как это гуси-терапия называется? Гуси...
1: Не знаю. Это вот джунжурик беззащитен совершенно, да, вот такой.
0: Ну, твой гусь против этого гуся. Кто победит?
1: Это страшная битва. Так вот, это, в принципе, что-то такое народное, что-то такое необычное для снятия стресса. И мы спросили тебя, какие у тебя есть способы, какие-то, вот, может, неожиданные, может быть, какие-то даже лайфхаки, может, хочешь завести какие-то вот по поводу, ну, нестандартных снятий стресса. Не обязательно с животными, хотя и с ними тоже, возможно, и таки да. А вот такой вот способ нестандартный снятия стресса. Пишу бабам своего мужа, что засуну им степлер в вообще огонь способ. Весь стресс уходит на раз.
0: А? Что, кому пишешь?
1: Бабам своего мужа, что засунут им степлер.
0: Бабам своего мужа? У чувака есть муж?
1: И у, него что, есть... у Елены есть муж.
0: А, да, это женщина? Да. А, извините. Засунет... А что это степлеротерапия или это степлер... Вот. Как это... Нет, это хороший... Но, подождите, мы же... Вот, она о бизнесе, да, о бизнес-проекте, да? Как это называется?
1: Нет, степлера... это она индивидуально, о проектах там другие сообщения есть. Нет,
0: а, это просто типа терапия,
1: как,
0: да?
1: Ну, как...
0: Подождите, засунуть степлер вот куда?
1: Бабам своего мужа.
0: Куда?
1: В жопу.
0: А. Сейчас, я подумаю, подождите.
1: Без компромиссов все.
0: А у стресс у кого проходит?
1: У как бы того, кто пишет. А у тех баб, как бы, стресс только начинается, возможно.
0: Ну, если они об этом знают. Но вообще, действительно, вот значение степлеров в терапии нельзя недооценивать, да? Только вот единственный такой вот вопрос, ну, может быть, он дурацкий, я не профессионал, уж простите меня. А почему именно степлер? Почему, скажем, не дырокол?
1: Ну, это суть одно и то же, по-моему.
0: Разве нет? Дырокол это просто можно назвать, интересно. Дыротерапия.
1: Ну, она...
0: Она же действительно хочет засунуть в какую-то дыру.
1: Ну, дырокол звучит как-то слишком-то грубо, как-то, а степлер так интеллигентно.
0: А, степлер, это да, например. Это да.
1: Так, вот Василий пишет. Добрый вечер, уважаемые господа Кремов, Хрусталев и радиослушатели. Живу на даче который год гоняю на выпуск крупнейшее стадо ежей в округе. Помогите раскрутить бизнес по ежетерапии. Хотя бы с названием помогите.
0: Ну, с названием тут очень просто. Какая у нас самая известная поговорка про ежей, да?
1: И хочется, и колется.
0: Это не про ежей, это как раз про, скорее там про елку, про все колющееся. Нет, чем там не испугаешь ежа?
1: Вот и не испугаешь его. Куда степлер?
0: Вот это и терапия, да? Жить, то есть,
1: а степлер можно еще вот тут подтянуть?
0: Чтобы усилить
1: эффект. Для комплексной терапии.
0: Как это? Где-то в чем смысл? То есть, грубо говоря, вот еж, вот зад, да?
1: Надо сначала сделать, а потом разбираться. Вот давайте вот мне надо вот эти.
0: Вот, правильно, вот эти вот товарищи, которые сделали гуси-терапию, они же не думали. Да, они сразу сделали. Не надо думать, не надо рефлектировать, там что-то креативить. Делать надо, идеи нафиг никому не нужны. Давай вот сразу начни. Вот есть у тебя еж? Есть. За этот, что есть?
1: Есть степлер. А у них есть куда можно... К чему можно приложить ежа и засунуть степлер? У твоих врагов там, не знаю, каких-то.
0: Да, у твоего начальства есть, там. Конечно. То есть проект уже готов. И, кстати, и стресс же можно снять. Ведь на самом деле, в отличие от гуся, гусь он должен тебя ущипнуть. А тут достаточно просто сказать, снимай штаны. Снял штаны и просто показать ежа. Уже достаточно.
1: Да. А ежу показать, что ты снял штаны. А еж как бы не будет рассусоливать. Ежи такие ребята, что он видит цель, не видит препятствий.
0: И ежи, и ежу хорошо.
1: Все как бы.
0: А что, досадит? Потому что говорят, знаете, что вот этот миф... Я, кстати, действительно об этом узнал относительно недавно. Я думал, что действительно ежи едят там, знаете, яблоки там. Все время эти картинки, еж с яблоком, значит, идет сверху. Да. А это типа фигня. Они не едят, они типа мясоеды, да?
1: Ну, они мясоеды.
0: Так, значит, а задница это что, как не мясо?
1: Все, да.
0: Так вот тебе для бизнеса уже не просто проект, а просто как бы, ну, дизайн, да, можно просто, я тебе уже лейбл, можешь уже просто рисовать, и не надо обращаться к этому, как его, этому голубоволосому,
1: Лебезеву?
0: Да, да. Вот тебе смотри, значит, еж, а на нем
1: как яблочко наливное. Знаете, от чего этот миф пошел? Почему?
0: Какой?
1: Ну что, ежик едят яблочко, что яблочко наносит. То есть действительно очень много фоток из живой природы, что еж, как бы у него к иголкам пристало яблоко. Это для чего делает еж? У ежа очень много кожных паразитов. Ему до них не добраться, потому что иголки. А кислый сок яблока, он увидит яблоко, начинает в них валяться.
0: Вот!
1: Кислый сок яблока паразитов разгоняет.
0: А зад-то еще больше поможет в этом? У зада такой...
1: Тут без вопросов, да.
0: Так, ну давайте, не читайте вы.
1: Вот Владимир предлагает. Привет! Баранотерапия. Тебя бодает небольшой баран за деньги. Тут вопрос, кто платит деньги? Нет, баран тут тебе или ты баран?
0: Тут не только этот вопрос. Тут вопрос, почему называют небольшой баран, это ягненок, да? Или просто
1: небольшой баран-подросток.
0: А почему небольшой?
1: Ну, типа, большой это уже как большой,
0: перебор. Это уже не терапия.
1: Это хардкор
0: уже. Это уже уголовное дело, да? А как небольшой баран? А где взять специально такого небольшого барана? Что у тебя так слегка?
1: И деликатного такого.
0: Ну, такого, да.
1: А это не совсем конченного, отбитого, полного барана этого, да? Какого воспитанного барана там?
0: И ежа. Не такого, чтобы сразу в задницу иголками, а так, чтобы на пол иголочки. Пусть так. Да. Но тут сейчас очень важно, потому что современный человек, он хочет стресс снять и на елку влезть, да, и чтоб тебя и баран не забодал. Че, ее показывают, видите, кто-то... А это кто?
1: А вот это чайка-терапия началась у нас, сеанс.
0: Чайка-терапия у нас в России звучит не очень хорошо. Потому что чайка — это фамилия прокурора. Поэтому чайка-терапия — это есть не чайка-терапия. Ну, да неважно. У нас все помнят прокурора по фамилии Чайка. И чайка-терапия — это значит, что лучше не надо.

0: шоу.
1: В России легкие самолеты начали переводить на автомобильный бензин из-за дорогого авиатоплива. По данным СМИ, Росавиация разрешила тестовые полеты на бензине стандарта Евро-3, который уже испытывают на некоторых воздушных судах малой авиации. Эксперты отмечают, что это может снизить расходы перевозчиков, но предупреждают о возможных рисках от детонации двигателя до снижения тяги и других технических проблем.
2: Это, конечно, да. А нету риска, что вот сначала самолеты переведут на автомобильный бензин, а потом и само управление самолета переведут на автомобильное. То есть вместо пилотов таксисты. Ну там, знаете, там в кабине у пилота там у ветрового стекла елочка-вонючка, а сзади, знаете, на самолете там наклейки, там «Лечу как могу» или там «Зато не в кредит».
3: Ну, возможно, не возможно, обгоняй. Да. Но тут еще такое, вот я совершенно не разбираюсь в самолетах, в технике вообще, а в самолетах в частности. Разрешили использовать в самолетах бензин. И мне всегда казалось, что самолеты на керосине летают.
2: Когда? Да. А ну, как, правильно.
3: И что?
2: Вот, вопрос...
3: Одно и то же, почему?
2: Вопрос был только в том, что не разрешали. Понимаете?
3: А, только поэтому такой... Конечно. Такой, туголобый. Нет, только на керосине. Нет. Может, нет.
2: Да, теперь разрешили. Но вот это меня и пугает, что так все и начинается. То есть сначала самолеты, значит, перевели на автомобильный бензин. А потом, знаете, к самолету присобачат двигатель от «Лады Калины», да, там резина лысая на шасси, там, и дорогу покажешь до Таиланда. Вот это все не начнется. Вот что меня смущает, тенденция. Да? Значит, и, значит, в России, значит, легкие пока самолеты, да, было сказано, начали переводить на автомобильный бензин из-за дорогого авиатоплива. А я вот тут. А как так? Как это возможно? Ведь сейчас все жалуются, что автомобильного бензина на заправках там где-то там нету. Да, это вообще сейчас главная пугалка. Да? Там второй страх россиян после страха, что исчезнет греча. Причем этот страх россиян просто есть всегда. Это вот безгречефобия. Как они заправляют самолеты автобензином, если его нет? Может быть, поэтому его и нет, что все на самолеты ушло? Там, знаете, до Воронежа не доехать, зато до Майами долететь.
3: Там не поэтому несколько, ну там не будем об этом сейчас говорить. Тут просто еще грозит тем, что еще на заправку и так там какие-то очереди, да, там выстраиваются, и там не ждут часами, там что можно заправить. Еще и самолеты будут слетаться легкомоторные на заправке.
2: Да, я про это и говорю. И тогда, я вам скажу, тогда страх россиян и про гречу вполне оправдан. Потому что, а гречу россияне, конечно, скупают, потому что они тоже боятся. И теперь я понимаю, откуда у них этот страх. Почему они боятся остаться без гречи? Они просто боятся, что самолеты начнут заправлять гречкой. То есть они боятся начала гречневой авиации.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде. Yeah.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. Планируете свадебный банкет в ресторане «Грузинские истории»? Большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
2: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правила, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «Кафе Групп», ОГРН 115-165-305-616, Набережные Челны.
3: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
4: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
3: Новый JQ J6 создан для таких историй.
4: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
3: JQ J6 от 1 миллиона 832 тысяч рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

робота полицейского стоимостью $128 000. Устройство по имени Даббот почти год патрулировало территорию, должно было фиксировать происшествия через камеры и помогать.

0: хорошим людям, да, и хорошим роботам тоже. И тут, ведь смотрите, на самом деле это хорошая идея. Да, он у них там не раскрывал, неважно, да, но мы его берем, да, там, однако за время службы он не помог раскрыть ни одного преступления и не выписал ни одного штрафа. Это неважно, у нас он будет работать, да где угодно, да хоть на стройке. Ну, хотя да, настройки
1: у нас. Индусы у нас там.
0: Много, да, роботов, да, согласен. Ну, неважно, он стоит сколько? Там 128 тысяч долларов. А если в него, в этого робота, вложить еще 1 200 000, то он вообще сможет работать как Ё-мобиль, например.
1: Ну, слушайте, у нас хватает своих роботов. Я смотрю за отечественные. Вот робот Федор у нас в космос стал. Правда, у робота Федора ног нет.
0: Нет, это не важно, пускай будет и Федор, но мы ему дадим убежище. Потому что, ну что значит он не раскрывал? А как это он не раскрывал преступление? А что он делал? Он там патрулировал территорию, ну, да, нифига не раскрывал. А что у них там, не знаю, роботы бухают, что ли? Почему он не раскрывал? То есть тупой, может, это как там было сказано, даб-бот, а может, дам-бот, то есть тупой робот. Понятно. Да, может, в этом смысле? Что, в чем проблема?
1: А может быть, вообще никаких проблем-то и не было? Может быть, просто как бы, там не было преступлений? Люди, как бы просто видя робота, приникались с таким уважением к власти, и просто, и это, то есть, как бы, если он не сообщил ни об одном преступлении, как бы, не
0: а боялись его, да?
1: Да, туда уважали, как бы,
0: ну, вообще,
1: да,
0: действительно страшно. Ходит не пойми что.
1: Да, и причем, заметьте, у обычных из мяса американских полицейских, у них же какая, у них же привычка такая, через что сразу за стволы хвататься.
0: Конечно.
1: И шмалять. Тут... А у робота, наверное, это гигантская пушка была такая, ну, такая
0: как... И, кстати, не только в руках. Может быть, она откуда угодно могла, да, торчать. Может... А может, вообще заклинит. Это же все-таки машина. И, представляете, пушка отсюда торчит.
1: Ну, его нафиг, нет, конечно, воровать сумочки у женщин.
0: Но, а понимаете, ну, все равно, ну, недовольны, они его уволили. Слили его. И я поэтому еще раз настаиваю взять этого робота нам. Потому что у нас, я уверен, он раскроет все. У нас он совершенно по-другому заработает. Потому что, ну, знаете, вообще-то, ну, чтобы раскрывать как бы преступления, совершенно не обязательно быть роботом. А чтобы раскрывать там по 100 там, тысяч преступлений там каждый день, достаточно быть не роботом, а просто камерой. Вот у нас камеры в день раскрывают больше преступлений, чем до камеры.
1: Ну, там, за преступлений, год, да? Правонарушений, там...
0: Да всего, все, да, что угодно. Просто переделать робота в камеру. А 128 тысяч, которые он стоит, на развитие...
1: Пригодится.
0: Дачу. Пригодится. Дачу.

0: 12:55. Кремов уже привстал, надел свой гематий с пряжкой на груди, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 5 минут, читаем сообщение. Вы чего? Что там?
1: Ну, мы спросили тебя в первую очередь, хотя не только об этом можно писать. Как вот снимать стресс необычным, нестандартным и, главное, эффективным способом? Как-то вот во Вьетнаме туристы снимают стресс, когда их щипят... Туристам снимают стресс, когда их щипят гуси. И вот, вот такой способ. Черный докер пишет нам. Шлиссельбургский привет, КХ. Работаю на заводе стропольщиком на пятидневке. Для меня лучший способ снять стресс и усталость – сходить на рыбалку, побыть на воде.
0: Подождите, знаете, Кремов, вот ответственность радиоведущего заключается не только в том, чтобы читать, а в том, чтобы читать правильно.

0: Потому что одна маленькая ошибка, и я уже думаю о другом. Потому что ведь, а есть же и такие люди.
1: Стыдно мне, да.
0: Которые...
2: Но они в Шлиссельбурге.
0: Нет, конечно, не в Шлиссельбурге. Безусловно, где-то вообще неизвестно где. Которые, знаете, работают, колымят налево.
2: Днем стропольщик, а ночью, да? Когда заходит солнце над Шлиссельбургом.
0: Так вот, что этот строй? Что, в чем проблема?
2: Да нет, ни в чем, он снимает стресс рыбалкой. Для него важное побыть на воде. А потому что стропольщик это...
0: Балкой?
2: Рыбалка, это очень нервная работа.
0: То есть, ну, после работы он имеет в виду?
2: Ну, или, да,
0: или он рыбачит во время острова? А если действительно, а если совместить вашу мысль с его, если рыбачить с вот этой штукой?
2: Это не мысль, это такая...
0: А смотрите, это, во-первых, извините, а гуситерапия чем вам... В чем тут разница? Гуситерапия говорят, ой, там типа смешно, посмеялись, стресс сняли. А здесь и рыбалка, и снимаешь стресс за счет...
2: Да, и движуха.
0: Да, как бы, как это называется, стропорыбалка, да, или стропо... Как сказать?
2: Не знаю. Нет, рыбаки это не осуждают, нормальные рыбаки.
0: Нет, ну, понятно, но мы же про терапию, мы про бизнес. Как это называется, стропор... Как сказать, вот, стропор... Не
2: знаю.
0: Да, нет, все, что приходит в голову, да, по радио нельзя говорить. Ну, давайте я почитаю, не читайте вы, ладно.
2: А вот еще по поводу, как бы, вот, каких-то разных прочих терапий. Мы вот в Волочке, видимо, в городе Вышний Волочок, с Никитой Харькиным считаем: свинотерапия лучшее, что придумало человечество. К сожалению, не знаю, кто писал, не определяется его имя или...
0: Неважно, спорить с этим сложно, потому что... А что это?
2: Вот это вот в Вышнем Волочке это уже давно освоили. Или в Волочке.
0: Свинотерапия, это... Тут просто есть варианты.
2: Ну, вариантов очень много, давайте не будем.
0: Нет, я бы ему позвонил, я успею ему позвонить, нет?
2: Не знаю, ну...
0: Но я просто его не найду, нет, уже, наверное, не успею. Нет, просто свинотерапия, ну для
2: меня... Мучаетесь теперь, да?
0: Ну, знаете, я вижу иногда свинотерапию, ну, вокруг себя. Ну, действительно,
2: ну, а что... Ну, стресс снимает кто-то...
0: Нет, но не тот, кто смотрит.
2: Нет, конечно, да.
0: Да, тот, кто смотрит. А вы, кстати, как у вас со свинотерапией?
2: Нет, не нормально, по лайту все.
0: Поросята. А, поросят, да. Давайте я почитаю. Ну, вот пишет, например, человек, все, что вы... Господи. Вот сколько сообщений одного, одной, как говорят, литературной направленности, художественной. Вчера хотел снять стресс. И как думаете, вот человек хотел вчера снять стресс, а что у него не получилось?
2: Что-то пошло не так, как-то.
0: Да. То есть, вчера хотел снять стресс, а мы, обвиняет он нас. Что мы сделали?
2: Мы нагнали еще больше стресса, да. Я не знаю.
0: А вы не вышли в эфир, и стресс увеличился, кое-как справился. Вот ты пишешь, и где вы вчера были? Среди этих сообщений зачесалось. Куда Стас подевался? Ну, это уже не нам...
2: Давайте тут разбираться, куда Стас подевался.
0: Значит, ну, опять, ребята, мы вчера не вышли. Ну, а вы вспомните, какой был вчера день. Просто не вы. Он тут еще кто-то обвиняет там, да, вот пишет. Да.
2: Вчера были отменены все развлекательные мероприятия на радио, на телевидении.
0: Вчера вы даже притворяться не стали, пишете. Аж вас не работает, просто не при... Ну, ребята, ну, вспоминайте, календарь, есть такая история. Мы-то как раз не из тех, кто не будет притворяться. Мы, если что, всегда будем притворяться, да, конечно, если не выйдем.
2: Вот по поводу новости о том, что Индию предложили сделать кадровым резервом для России. И уже как бы есть прецеденты. Вот Никита пишет. У нас на стройке индусы работают. Очень хорошо себя зарекомендовали. Все с ножами ходят. Если что не нравится, сразу толпой бегут. А вот китайцы, тема, нормальные мужики. Мы с ними похожи. Так же все делают на авось. И ножей не носят.
0: Давайте все-таки по хорошую рекомендацию.
2: Вот и все.
0: Все, прибежали уже?
2: Китайцы, тема.
0: Но и поскольку китайцы тема, пора возвращаться ко всему китайскому. Потому что в нашей жизни не китайского не так уж и много. И вот одно из этого не китайского – это наш эфир. Все остальное – китайские машины, китайские приемники, китайские девайсы. Мы к ним возвращаемся. Все, товарищи дорогие, на сегодня. Вы заходите, традиционно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Смотрите, кто заговорил, он называется. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
2: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд-пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд-пати». Мы делаем ваш вечер.

Привет всем, кто на позитиве, зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас я предлагаю стартануть двухчасовое танцевальное действие, имя которому Рекорд Пати, друзья. Это наша радио-вечеринка в прямом эфире, где мы танцуем совершенно в любой точке нашей страны, необъятной, и мира, разумеется, тоже. Ну и, конечно же, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении. Впереди 120 минут, впереди отличный настрой и ваши танцы, я, по крайней мере, на это надеюсь, а потому предлагаю начинать наполнять импровизированные танцполы на нашей радио-вечеринке

0: Record. Реклама.
1: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
2: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
1: Новый JQ J6 создан для таких историй.
2: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
1: JQ J6 от 1 миллиона 832 тысяч рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации актив с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
3: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ Гагарин парк от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: А можно по-русски?
5: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
6: Автолига.
7: Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока и условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Паузбэмок. Осозаконсите строй. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Планируете свадебный банкет? В ресторане «Грузинские истории» большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
10: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «КФ Групп», УГРН 115-165-305-616, Набережные Челны.
11: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Реклама. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

Рекорд Пати продолжается, равно как я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлер, их там более сотни, если что. А потому добавляйте в избранное понравившееся интернет-потоки, благо такая опция имеется. Ищите интернет-радиостанцию Пати 24 на 7, ведь она тоже есть. И это продолжение нашей радиовечеринки. Ну а прямо сейчас давайте еще 90 минут потанцуем здесь, на Радио Тусе, Рекорд Пати.

0: Рекорд. Реклама.
1: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ «Гагарин парк» от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ-Атлант. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
2: Выбирайте КМ «Тимирязевский». Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока ее условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: А можно по-русски?
4: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
5: Автолига.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Это второй час рекорд-пати, я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, я буду не я, если не напомню вам про главное трансовое событие страны от Радио Рекорд, которое возвращается уже этой осенью. Нас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия». Постановка называется «Портал». Соответственно, три иностранных артиста — Ронский Спид, Ален Ботс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Все это состоится 16 октября в Москве в VK Stadium или 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Предпродажа билетов по специальной цене до 25 июня на сайте radiorecord.ru. Успевайте. 18+. Ну а прямо сейчас я предлагаю продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Саундтрек нашей жизни. Моя игра, моя игра. 27 июня. Стадион «Совкомбанк-Арена», Нижний Новгород. «Баста». Большой концерт. Больше 2 часов живого звука. 16+.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
4: ВК-фест впервые в Нижнем Новгороде. Дора, Клава Кока, комната культуры, Ума Турман и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гугл». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-79-92-30. 0+.
6: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Живой концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
7: 16+.
8: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
9: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
10: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
11: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
12: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
13: 281-85-99.
14: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
15: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
16: Владимирская область, село Чирикова, ОГРН 13-233-00-263.
17: Клиника «Созвездие Офтальмика». Лазерная коррекция зрения, когда качество становится стандартом. «Созвездие 52.ру». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Многие знают кроссовер «Чанган Юниас». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors.
19: От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж «Чанган Юниас» в «Чанган Центр БЦР Моторс» на Гагарина.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
20: 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 52011.

Сегодняшняя радиовечеринка Рекорд Пати, но прежде у нас есть еще 30 минут, а потому предлагаю потанцевать, предлагаю еще 30 минут круто провести время. И если вам его вдруг не хватит, смело забегайте в мобильное приложение Рекорда или на сайт radiorecord.ru. Там у нас собрано огромное количество интернет-станций совершенно на любой музыкальный и даже танцевальный вкус. А потому добавляйте в избранное понравившиеся интернет-потоки, ну и, конечно же, танцуйте вместе с нами. Также через полчасика, уже в следующем часе, в рамках Рекорд Клаб Шоу, я расскажу вам о свежих клубных треках. Все это будет уже здесь, в прямом эфире. Поэтому оставайтесь, если нравится Рекорд Клаб Шоу и свежий клубный саунд. Ну а прямо сейчас, как вы понимаете, еще 30 минут мы танцуем здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии «Нико Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
5: «Нико Спринг».
4: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
7: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
8: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
7: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
8: Агат РФ Пробег. Надежный автомобили для яркого лета.
7: Московское шоссе 105, 8-831-2600.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
11: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors.
12: От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина.
13: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Живой концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
14: 16+.
15: Родинки, папилломы, липомы, жировики. Ваша кожа покрылась непонятными новообразованиями? Пора действовать. Медицинские центры дерматологии «Чистая кожа». Работаем для вас без обеда и выходных.
16: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
17: Я всегда

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество свежего танцевального контента в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. И, кстати, не только танцевального, потому что есть

главных персоналей практически в одном телеграм-канале. Рекорд, нижнее подчеркивание, плейлист. Забегайте и подписывайтесь, если вдруг еще по какой-то странной, неведомой мне причине не подписаны. Далее по расписанию я Тим Вокс, никуда не убегаю. Напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в следующем часе в рамках Рекорд Клаб Шоу. Расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

для вас на этой неделе. Ну и не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Называется он Team Vox. Там еще больше музыкальных новостей и всего, чем живет электронная сцена. Ну а прямо сейчас давайте самые свежие треки этого часа, разумеется, я представлю вам в ближайшие 60 минут. Открываем выпуск релизом Drop the Pressure от проекта Funko. Трек вышел 12 июня на лейбле Dope и представляет собой современное переосмысление одноименной классики от Майло. Оригинал уже более 20 лет остается одной из самых узнаваемых работ в электронной музыке, а интерес к хаус-классике в последние годы только растет, как вы понимаете. Все больше артистов, кстати, обращаются к проверенным временем хитам, предлагая собственное прочтение культового материала. Funko тоже решили отвяжить знакомый всем мотив и представить его новому поколению слушателей.

0: развитии собственного лейбла, который он постепенно превращает в полноценную платформу для своего нового звучания. Ну что ж, прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Денис Кою, Burning Red.
1: Рекорд Клаб, Тим Вокс.

0: Record. Реклама.
1: Давай поспорим.
2: На что?
1: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
2: Уже нашел.
1: И новые автомобили есть?
2: Есть.
1: И выгодный кредит?
2: Есть.
1: И безопасная сделка?
2: Есть.
1: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
2: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
1: Так не бывает.
2: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А. Корпус 1.
3: Курочка, курочка, Павловская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, Павловская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
4: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
5: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Встреча двух хорошо знакомых имен российской электронной сцены Шапов и Свенки Тюнс представляет совместно трек Wild and Free, который вышел 12 июня на легендарном берлинском лейбле Watergate Records. Интересно, что в последние годы оба проекта все чаще экспериментируют с мелодик и инди-дэнс звучанием, а вот Свенки Тюнс вообще называют Свенки Афро Тюнс в последнее время. И, кстати, новый релиз как раз отражает этот творческий вектор. Несмотря на то, что артисты уже неоднократно работали вместе, именно Wild and Free показывают их с более атмосферной и, так сказать, мелодичной, что ли, стороны. Шапов, Свенки Тюнс, Wild and Free. Record.

Называть свой бренд «Абракадабра». Новый сингл пополняет каталог Mason. Mason Arts имеется в виду. И еще раз подтверждает, что сегодня Блондиш остается одной из самых влиятельных фигур современной хаос-сцены. Ну, я так понимаю, что в женском обличии, то уж точно. Блондиш featuring Curtis Wells, «Lovers on the Dance Floor».

0: Рекорд. Реклама.
1: Давай поспорим.
2: На что?
1: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
2: Уже нашел.
1: И новые автомобили есть?
2: Есть.
1: И выгодный кредит?
2: Есть.
1: И безопасная сделка?
2: Есть.
1: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
2: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
1: Так не бывает.
2: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
0: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
3: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
4: На лейбле Tomorrowland Music история релиза началась во время одной из студийных сессий в Лондоне, где Нози показал систему раннюю версию композиции. Идея настолько понравилась обоим артистам, что в итоге она превратилась в полноценную коллаборацию. Короче, финальная версия создавалась между домашними студиями музыкантов, сохранив ту самую живую атмосферу и плюс вайбик, который сделал этот трек особенным. Нози, C-Stack, Burn For You.
3: Record Club. Team Vox.

И этот новый эпизод Рекорд Клаб Шоу тоже совсем скоро мы выложим в интернет. А потому как только вы увидите, что мы его дропнули, смело делитесь с друзьями, делайте репосты и сами переслушивайте еще разок с самого начала до самого конца. Вдруг что-то важное упустили или еще раз хочется послушать. В общем, музыка классная, на 146% уверен в материале. Спасибо огромное за это музыкальной команде Радио Рекорд. Ну а далее у нас по расписанию сегодня вторник, а значит в этой студии совсем скоро появятся мои друзья и коллеги Нитрина и Баур с очередным часом Рекорд Клаба. Меня же в свою очередь зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И адьос, амигос. Пока.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Нейтрино и Баур.
1: Доброй ночи, друзья! Ну что ж, 24 июня на календаре, лето в разгаре, отличное, свежее, солнечное, изумительное, танцевальное. Нейтрино и Баур на первой танцевальной. Это полночь лучших треков со всего мира. Час в нон-стопе. И начнем с летних отличных Дивли и Марк Уартон, Бен Картер. Это Компанейра, далее Бонафик, Ту Файс за Леон, Антураж и Алекс Юнион. Несколько новых, но это далее. Все по порядку. Нейтрино и Баур летний, Рекорд Клаб. Поехали!

0: Реклама. В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
1: Рекорд Клуб. Нейтрино и Баур.

Надо разыскать, да. Ну-ка, я еще тот певец. Ну, ловите, ребята, новинка, трек, который уже успел взбудоражить в эти выходные танцполы наши необъятные, не только. Алекс Юнион, Prana Flow, ну или Under the Sky, да, трек я уже успел несколько раз и на фестивалях, и не только. Супер. Трек займет свое место, я считаю, в кругу лучших треков со всего мира. Чуть ранее Альтернатеху Гилли и Мэл Дженджел. Moving to the Sun тоже новинка, которая уже в топах несколько недель занимает первое место во всем мире. Просто великолепный летний трек. Летняя музыка и летнее настроение от Нейтрино и Баура на первой танцевальной дали еще динамичнее и свежее. Не переключаемся.

Рекорд Клаб. Нейтрино и

Ивлев.

Ну что ж, друзья, надеюсь, вы смогли оценить уже всю легкость и летнее настроение нашего сегодняшнего выпуска, особенно в завершении. Несколько подряд треков просто великолепные, начиная с «California Dream» и далее «Echo of Love», «Get Nutty» и трек, который невозможно выиграть от проекта «Lower». Нейтрино и Пауэрбо были ровно час на волнах первой танцевальной. Мы услышимся ровно через неделю, со вторника на среду, в полночь, на волнах «Радио Рекорд». Далее Лена Попова и технический перерыв. Ну, а мы уходим в лето и желаем вам такого же летнего, свежего, драйвового настроения. Слушайте красную музыку, Нейтрино и Пауэрбо, и услышимся. Всем пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Сегодня в техническом перерыве я продолжаю знакомить вас с резидентами московского клуба «Рандом». Уже было три программы, сегодня четвертая, посвященная резидентам «Рандома». И мой сегодняшний гость – Этриган. Именно его микс прозвучит в эфире с часу до двух. Это московский продюсер, чей звук охватывает множество оттенков техно, от хардгрув до шранс, примесью олдскул рэп-звучания. Помимо резидентства в московском клубе «Рандом», он является основателем «Манифест Промо». Руслан регулярно выпускает музыку на зарубежных и отечественных лейблах, а его диджи-сеты – это смелый микс жанров, объединяющий техно с разнообразными музыкальными влияниями, а также сильной подборкой собственных треков и неизданных работ других российских продюсеров. У нас с вами ровно час, и я желаю всем приятного прослушивания.

1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Я продолжаю знакомить вас с творчеством резидентов московского клуба «Рандом». И сегодняшний мой гость – Кетриган. И у нас с вами еще ровно полчаса.

Еще больше техно вы найдете на интернет-радиоканалах Техно, Innocence, Гипнотик и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Два часа ночи в Санкт-Петербурге, пришло время прощаться. Это была программа «Технический перерыв на волнах Радио Рекорд». Мой сегодняшний гость – это Триган, резидент московского клуба «Рандом». С творчеством резидентов клуба я знакомила вас на протяжении последних 4 выпусков «Технического перерыва». И благодарю «Рандом» за предоставленные материалы в течение всех этих 4 выпусков и за его прекрасных артистов. А что касается меня, ближайший уикенд у меня пройдет в Самаре, в клубе «Вечно молодой» по адресу дом 77, улица Ленинградская. Я сыграю свой техносет с винила, а пока прощаюсь со всеми. До следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Пока!